0: работы по капитальному ремонту ограждения одного из объектов воинской части. Обвиняемый представил документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости железобетонных конструкций, из-за чего цена строительных материалов оказалась существенно выше реальной. В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал вину и возместил причиненный государству многомиллионный ущерб. В отношении него избрана мера пресечения, связанная с ограничением свободы. Новые iPhone 18 Pro Max появились в розничной сети МТС за два дня до официального старта глобальных продаж. Компания первой в России получила флагманскую партию смартфонов в бордовом и голубом цвете. Сейчас устройство готовится к выводу на рынок, а точные сроки появления смартфонов для покупателей в рознице компания объявит дополнительно. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас плюс 18 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Лена Малевич.
1: Всем привет, всем доброе утро. Сегодня четверг, это значит, что мы постепенно приближаемся к концу рабочей недели. Время 11:06. Я думаю, что к этому времени, к этой минуте уже, наверное, рабочий день во всем набрал свои обороты. И, тем не менее, я думаю, что стоит сделать небольшую паузу, заварить себе чайку или сварить кофе, взять шоколад и немного, так скажем, перезагрузиться и добавить своей мозговой активности глюкозы. Все потому, что она действительно творит чудеса и делает вашу продуктивность еще более продуктивной. Вот такая тавтология. Ну, а я предлагаю вам прямо сейчас послушать Миа Бойко «Экспонат» именно об этом, именно о шоколаде и о любви. Ну, не только к нему, но и вообще в целом. Поет прекрасная певица. Всем хорошего утра и отличного дня четверга. Надеюсь, что вместе с АСТВ мы проведем этот день самым замечательным образом.

0: Песня с названием «Твой образ». И знаете, намного наш образ с вами зависит от того, какая погода на улице. Соответственно, утепляемся мы или наоборот. И, в общем-то, осень нам диктует многослойность. Это, наверное, в какой-то степени классно, красиво и интересно. Ну и об этой самой погоде поговорим прямо сейчас. Спонсор прогноза — салон мебели «Статус» рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодней коллекции со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня в Ахе, Тымовском и Углегорске погода ожидается без осадков, плюс 17 градусов. В Смирных, Тамаре и Чехове также без осадков и плюс 20. В Невельске и Хомске плюс 22, без существенных осадков. В Северо-Курильске плюс 13, в Курильске до плюс 21 и также без осадков. В Южно-Сахалинске также будет погода без осадков, от 21 до 23 градусов со знаком плюс. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду.
1: Реклама. Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
2: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал: начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
5: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
4: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
5: А еще вспомнить простую вещь: читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
4: Книжный парк, 19 сентября, в субботу, в сквере Краеведческого музея.
5: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей.
6: Ты знаешь, кто такой волонтер? Доброволец? Это человек с большим сердцем, который решил сделать добрый поступок просто так. Что-то подарить или отдать другому. Волонтер делает это с любовью и ничего не ждет взамен. Волонтерство может быть разным. Кто-то помогает проводить спортивные мероприятия или убирать мусор. Перечисляет деньги на лечение больных детей. Помогает пожилому соседу с покупкой лекарств или сдает кровь для спасения других. А кто-то просто и бескорыстно передает свои знания молодым коллегам. Ты помогаешь. Ты волонтер. Ты доброволец.
1: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
7: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 20.

0: Друзья, у нас волна радио СТВ, и в самое ближайшее время поговорим про суперсилу, ну, не про Человека-паука, конечно, а про ту самую суперсилу, которая есть в каждом из нас. А более подробно расскажет в других новостях Анна Гладарь, она уже здесь и готова вещать о самом интересном.
1: Другие новости.
0: Ань, ну, во-первых, привет, а во-вторых, давай рассказывай, очень-очень интересно, о чем пойдет речь.
2: Всем здравствуйте, Лена, тоже привет тебе. Расскажу о том, что, оказывается, существует бесплатный, что немаловажно.
0: Ой, это да, нам это надо, давай.
2: В современной жизни, да. А такой социальный чит-код, который помогает и карьеру построить, и в личной жизни преуспеть, и даже спасает от детских психологических травм. Какая простая привычка превращает нас в магнит для окружающих, даже если вы только что эпично пролили кофе на свои брюки. Об этом поговорим в выпуске. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установку брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Другие новости.
2: Психологи проанализировали десятки исследований и выяснили, что умение посмеяться над собой – это настоящая суперсила. Оказывается, изгоями в компаниях чаще всего становятся те, кто совершенно не выносит шуток в свой адрес. Ученые даже выделили термин «гелотофобия». Это когда человек в любой улыбке коллеги видит злейшую издевку и сразу лезет в драку или уходит страдать в угол. Причины при этом могут быть разными – или жесткое воспитание, или травля в прошлом, ну или просто особенности характера. Или, может, скорпион.
0: Что немаловажно, кстати, да. Но мне кажется, что у старшего поколения, вот у миллениалов нет такой проблемы. Мне кажется, мы вообще, только дай нам повод, мы посмеемся, ну, и над собой, и над другими.
2: И в этом-то и есть хорошая новость. К тому же самоиронию можно и даже нужно прокачивать. Эксперты советуют начинать с мелочей, например, по-доброму подшутить над своей феноменальной ленивостью или памятью, или, может, старыми кроссовками. Мозг быстро привыкнет, болезненные темы растают, а во взрослой жизни этот навык поможет легче переживать провалы и выглядеть 100 раз увереннее при общении с кем угодно вообще. Вдруг Сальма Хайек заглянет. Так что, если вы до сих пор корите себя за каждую ошибку, самое время прокачать способности переводить любые жизненные неурядицы в классные шутки. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Вот как выходит у Артик и Асти, что не песня, то хит. Здесь совместная композиция с Джиганом Нилетто, Худи. Наверное, это сейчас самая распространенная одежда в ближайшие, ну, месяц-два точно, потому что погода у нас с вами хоть плюсовая, но, тем не менее, уже достаточно прохладно. И поговорим про эту погоду как раз-таки, что нам синоптики обещают. Расскажу вам прямо сейчас, а спонсор погоды – салон оптики «Хамелеон». Итак, по данным сайта rp5.ru, сегодня 17 сентября на Сахалине и Курилах ожидается погода без осадков. В Александровске, Сахалинском и Ногликах плюс 17 градусов, в Поронайске плюс 16, в Красногорске, Корсакове плюс 19 градусов, в Макарове до 17 градусов тепла, в Долинске до плюс 20, в Охотском 23 градуса выше нулевой отметки, в Аниве также плюс 23. В Малокурильском и Южно-Курильском до 18 градусов выше ноля. В Южно-Сахалинске также осадков не ожидается, плюс 21-23 градуса, ветер юго-западный от 3 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции у консультанта.
2: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
7: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
8: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611888. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
9: Сольный концерт Ярославны Калашниковой «Новая история». Не пропустите. 11 октября в 18.00. Концертный зал «Симфония». Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
10: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
11: Спайс – это курительная смесь из растений, пропитанных синтетическими веществами психотропного действия. Последствия от приема наркотика могут быть необратимыми. В результате употребления спайсов ухудшается внимание и ум.

0: умственные способности. Нередко после приема курительной смеси появляются галлюцинации. В таком состоянии человек может представлять опасность для себя и окружающих. За короткий срок курительная смесь вызывает сильную зависимость и разрушает организм. Спайс может убить тебя в любую минуту.
1: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 20.

Shake It Off, Taylor Swift в эфире радио АСТВ. Мы продолжаем наше музыкальное вещание для вашего хорошего настроения, для того, чтобы придать вам бодрости и энергии на этот рабочий четверг. В ближайшее время мы с вами послушаем группу «Градусы» и их знаменитую песню «Режиссер». Что вот нравится, да, сразу взлетела эта песня в чартах, а вот знаменитая эта строчка «Я в этом фильме главный актер, сценарист, режиссер», да, она стала крылатой и символизирует контроль над собственной жизнью. Однако, друзья мои, хочу заметить, что да, действительно классно и здорово, когда мы можем что-то контролировать и все идет по плану, но с другой стороны есть вещи, которые не поддаются нашему контролю. Человек такое существо, что пытается контролировать все и вся и всех, и, соответственно, перенапрягается, соответственно, различные депрессии, срывы нервные и так далее. Поэтому давайте будем четко разделять, что действительно нами может контролироваться, а что не входит в зону нашего контроля. Поэтому вот в таком плане, в таком ключе предлагаю двигаться дальше и послушать эту нашумевшую и любимую всем песню «Режиссер» от «Градусов».

0: первое областное.
1: На Сахалине в Курилах полдень.
0: Новости на радио АСТВ.
1: О свежих новостях поговорим в эту минуту. Дарья Пешунова, доброе утро.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Троицком модернизируют систему водоснабжения и строят новый водовод. Больше 100 семей в Невельске получили ключи от новых квартир. На Сахалине вынесли приговор мастеру из-за ЧП со слесарем. Губернатор Валерий Лимаренко проверил ход ремонта тепловых сетей в областном центре. Большая часть работ в Южно-Сахалинске вышла на финальную стадию. Например, уже закончен ремонт участка Чеховского коллектора. Также глава региона посетил один из дворов на улице Ленина, где сегодня капитально ремонтируют внутриквартальные сети. Коммуникации на этом участке отслужили свой срок. Обновлению подлежат 320 метров теплотрассы. По окончанию работ подрядчик восстановит придомовое благоустройство. Валерий Лимаренко подчеркнул, что при этих работах необходимо учесть пожелания жильцов. Добавлю, всего в районах области обновляют 20 километров теплосетей. Завершить эти мероприятия планируют к 1 октября. В Троицком модернизируют водозабор и систему водоснабжения. Там строят новую ветку водовода протяженностью около 1,5 километра. Это очередной этап большой работы, которая в дальнейшем позволит значительно улучшить ситуацию с водоснабжением Троицкого и Новотроицкого. Следующий важный шаг – строительство резервуаров чистой воды на южном водозаборе. Они позволят накапливать большой запас воды в ночное время, когда потребление ниже, а затем использовать этот запас в течение дня вечером и в выходные. Больше 100 семей в Невельске получили ключи от новых квартир. Два пятиэтажных дома по улице Яна Фабрициуса построили для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Как рассказали в региональном министерстве строительства, квартиры переданы с ремонтом. Переселение из ветхого жилфонда ведется на островах в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным. За последние 5 лет в Невельском районе расселили уже больше 18 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Новые квартиры получили 800 человек. В общем, с 2021 года жилищные условия благодаря программе улучшили свыше 25 тысяч сахалинцев и курильчан. В Ахе мировой судья вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Его признали виновным в нарушении требований охраны труда. Суд установил, что в один из февральских дней этого года осужденный, работая мастером теплоснабжающей организации, дал указание слесарю спуститься в тепловую камеру, чтобы обследовать ее на предмет аварийности. При спуске потерпевший не удержался на лестнице, упал в заполненную горячей водой тепловую камеру и получил многочисленные ожоги, повлекшие тяжкий вред здоровью. Суд учел смягчающие обстоятельства. Мужчине назначили наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Президент Франции Эммануэль Макрон подписал указ о расширении санкций против России. Глава государства запретил россиянам готовить любые блюда французской кухни дома и в заведениях общественного питания. Для контроля за соблюдением запрета во французской жандармерии создадут специальный отдел, сотрудники которого будут отслеживать публикации кафе и ресторанов в социальных сетях, а также проверять соцсети россиян. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас плюс 19 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Лена. Лена Малевич.
1: Всем привет, 12:07 на часах, это значит, что совсем скоро наш долгожданный обеденный перерыв, и чтобы время шло максимально быстро, этот час будет очень интересным, различная информация для размышления, для хорошего настроения, все это для вас, друзья мои. Ну а для тех, кто любит футбол, для тех, кто увлекается этим видом спорта, кто-то играет, кто-то просто любит на это посмотреть, и как-то откомментировать, то в самое скором времени в студии появится Денис Федосеев. Он расскажет про наших сахалинских ребят и какой для них сегодня очень важный день предстоит. Поэтому оставайтесь на волне радио СТВ, ну а прямо сейчас в ваших радиоприемниках будет цунами от Нюши.

0: Книга молодых на радио АСТВ.
1: Ну что, дорогие друзья, с вами ведущий Денис Федосеев и наша рубрика «Лига молодых», посвященная выступлению наших команд в Дальневосточной юношеской футбольной лиге. Сегодня очень важный день. Я думаю, что наиважнейший, потому что ключевой матч в возрастной группе U18. Спор идет за медали. Наш пока на втором месте, команда СКА «Хабаровс» на первом. Ну и, в общем-то, сегодня от игры будет зависеть очень и очень многое. Взрослые, то есть, скажем так, команда старших играет в 14:30, напомню, сегодня, по сахалинскому времени, играют на выезде в Хабаровске. И, между прочим, младшие команды в возрастной группе U16 уже вышли на поле, уже играют 11 минут. Пока не слежу за происходящим, но вы можете сделать это, просто заходите в соцсети «Спортивная школа Олимпийского резерва Сахалин». Там есть все ссылки, там можно кликнуть и все увидеть своими глазами. Что в прямом эфире, что потом в записи. Давайте теперь расскажу, что происходит в спортивной школе и за кого мы очень-очень гордимся. Например, впервые в истории сахалинского футбола наш бывший воспитанник, зовут его Егор Ведерников, сыграл за основу команды «Акрон» и даже выиграл московский «Локомотив» в кубковом матче. Такого еще не было. Вышел, поддержал команду, он защитник, он одаренный, талантливый, выступал за юношескую сборную России, между прочим. И сейчас в «Акроне» играет за, скажем так, молодежку, но в этом случае его один раз все-таки выставили в основе и не прогадали. Победить «Локомотив» — это дорогого стоит. Идем дальше. Еще один наш, Денис Богомолов, который тоже играл в Дальневосточной юношеской футбольной лиге, забил 29 голов в ворота соперников. В свое время победил на финале, как называется, турнира «Кожаный мяч». И, в общем-то, впервые, опять же, в истории вообще сахалинского футбола сайт московского «Спартака» опубликовал интервью с нашим бывшим футболистом. Денис Богомолов рад, что на Сахалине не забывает про футбол. Так называется статья, заходите на сайт и читайте. Ну и, конечно, не забываем, что еще один наш звездный голкипер Артем Щепанский, как раз под его чутким, ну, не скажу, что руководством, но, в общем, он защищал последние рубежи, когда наши играли в UFL и завоевали впервые в истории золото. Это было 2 года назад. И вот Артем Щепанский сейчас играет в молодежной футбольной лиге дивизион А. Он в Казани и играет за казанский «Рубин». В общем, есть за кем следить, есть на кого равняться, есть кем гордиться. Это еще далеко не все футболисты, за которыми мы, конечно, следим, но просто давайте пока сконцентрируемся на этих и, конечно, болеем за наших. Напомню, «Шор Сахалин» против «СКА Хабаровск» на выезде в Хабаровске. Младшие уже играют, стартовали в 12:00. И, конечно, поддержим нашу старшую команду, которая претендует, конечно же, на высшие награды по итогам всего сезона. Их матч стартует в 14:30, также в городе Хабаровске. В соцсетях «Шор Сахалин» найдете все ссылки. Болеем за наших.
0: Болеем

0: Это Маранди и Хелен Save Me. Друзья, я предлагаю вам сохранить информацию о погоде. Быть может, кто-то из вас еще не добрался до дома, только проснулся, попил кофеек и собирается выдвинуться на улицу. Информация, собственно, для вас. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодней коллекции со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня на Сахалине и Курилах погода предстоит без осадков. В Ахе, в Тымовском и Углегорске до 17 градусов тепла. В Смирных, Тамари и Чехове до плюс 20. В Невельске и Хомске плюс 22. В Северо-Курильске плюс 13. В Курильске до плюс 21. В Южно-Сахалинске также без осадков, плюс 21-23 градуса, ветер юго-западный от 3 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Скоро зима. Пора менять шины?
3: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
4: Ассортимент большой! Цены низкие! По этим позициям большой спец — гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
5: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель «Дёки» и «Юпласт» на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
6: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
7: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611898. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
8: Хочешь стать бизнесменом и получать доход от любимого дела? Центр поддержки предпринимательства регулярно набирает обучающие группы, где слушатели узнают, как выбрать идею для бизнеса, создать бизнес-план и найти первых клиентов. Заходи на сайт mybusiness65.ru, выбирай вкладку «Мероприятия» и записывайся на обучение. Реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
9: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
10: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
11: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Друзья, ну, я предлагаю немножко калифорникейшн убавить, а прибавить интересных новостей. Анна Глад, Рыжов в студии. Знаете, о чем пойдет речь? Вот никогда не догадайтесь. Оказывается, что маму можно взять в аренду. Аня, рассказывай.
1: Всем здравствуйте. Давайте чуть-чуть окунемся в воспоминания и вспомним свой первый курс «Общага».
0: Ой, давай не будем.
1: Я до сих пор помню эту бутылку кетчупа, которую мы делили на двоих, это была вся еда. Ну вот, все это, пельмени это была роскошь, конечно, но при этом еще нестиранная одежда, вечная мама, переведи денег. Так вот, в США придумали, как это побороть, как избавить студентов от бытового шока, а родителей от седых волос. Сколько стоит такое удовольствие? Расскажу прямо сейчас. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома. Консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки, без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. «Стройгазсервис ДВ» – забота о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
2: Другие новости.
1: Американские студенты теперь могут оформить маму в аренду. Ну, не свою, чужую. В Штатах вовсю набирают популярность сервис «Консьерж-мама». Специальное агентство предлагают родителям нанять для своего чада местную маму в чужом городе. Проголодался, подхватил простуду или просто загрустил, звонишь арендованной маме. И она домашний супчик в общежитие может привезти, и лекарства из аптеки доставит, и даже шарики на день рождения надует.
0: Да простят меня радиослушатели, у меня вот сразу мама Стифлера, знаете ли, на уме почему-то.
1: Ну, цена вопроса от 500 до 1600 долларов в год. За эти деньги студент получает ангела-хранителя на связи, плюс с варкой супа, поездками в больницу, уборку и контроль перемещений. Ну, то есть она еще и отчитается, где ты был.
0: Вот так вот, да? Да. В общем, бдят.
1: Но есть один забавный нюанс. Большинство таких агентств принципиально не убирают комнаты и не стирают вещи. Мол, эмоциональная поддержка, пожалуйста, а вот носки, будь добр, стирай сам. И психологи, конечно, уже вовсю спорят. Гениальная помощь это в адаптации или все-таки запредельная гиперопека, которая мешает детям наконец-то повзрослеть. Ну, как бы то ни было, бизнес процветает.
0: Ну, вообще, как бы, да, надо уже действительно ребятам дать возможность вообще отпустить эту всю историю, но бутылка кетчупа на двоих, ничего страшного, зато будет что вспомнить и как-то подсуетиться и еще что-то приготовить.
1: Да, не стоит упускать такие выживалити.
0: Конечно, конечно.
1: На этом все. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.

леди, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: друзья, я в начале часа вам обещала интересную информацию сегодня, в ближайший час. Ну вот, я думаю, что вы обратили внимание, что много всего действительно классного прозвучало. Помимо музыки в нашем эфире, еще обязательно будет программа «Звуки музыки», где мы узнаем про интересный музыкальный инструмент диджеридо. Ну а прямо сейчас информация о погоде. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». Сегодня на Сахалине и Курилах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском, Ногликах и Макарве – плюс 17 градусов, в Поронайске – плюс 16, в Красногорске и Корсакове – до 19 тепла, в Долинске – плюс 20, а в Охотском – плюс 23 градуса. В Аниве также плюс 23, в Малокурильском и Южнокурильске – плюс 18 градусов. В Южно-Сахалинском осадков не ожидается, температура воздуха поднимется максимум до 23 градусов и ветер южный 3-6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
7: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
6: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
7: Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
8: Мы открылись в новом здании. Обжигающие скидки на диваны и гостиные до 20%, а также рассрочка, доставка и всегда бесплатный подъем. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
9: Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
10: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
11: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал Ибрек-Ва.

0: Поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6? Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
2: Check it out.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Привет! Закрой на мгновение глаза и представь. Бескрайние просторы Австралии, раскаленный песок, шелест редких трав под ветром и низкий, вибрирующий звук, который будто идет из самой глубины земли. Это звучит диджериду, древний духовой инструмент аборигенов, ровесник самой истории человечества. Длинная деревянная труба, порой до 3 метров, выточенная природой и завершенная руками человека. Она почти не меняется веками, простая форма, но в ней целая вселенная звуков. Когда мастер вдыхает в нее жизнь, раздается глубокий, гудящий тон, непрерывный, пульсирующий, похожий на дыхание планеты или шепот древних духов. Этому звуку уже более 40 тысяч лет. Для аборигенов диджериду не просто инструмент, а священный мост между миром людей и миром предков. С его помощью рассказывают истории, проводят обряды, призывают дождь и славят солнце. При своей простоте игра на нем требует особого мастерства. Здесь музыкант использует технику кругового дыхания. Вдыхает носом, одновременно выталкивая воздух из щек. И звук не прерывается ни на миг, словно течение реки времени. Тембр диджериду обволакивает, как теплый туман, вибрирует в груди и уводит за собой к чему-то очень древнему и мудрому внутри нас. Когда-нибудь, услышав этот глубокий, вибрирующий гул, прислушайся внимательно. Возможно, он расскажет тебе историю, которую помнят лишь ветер и звезды.
1: Звуки музыки.

0: Друзья, мы дождались, наконец-то время часа, это значит, что можно со спокойной совестью идти обедать, гулять и, конечно же, слушать новости на радио СТВ. На Сахалине и Курилах час дня.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Со свежим выпуском новостей в студии Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Южно-Сахалинске газ подключили еще к 226 домам во Владимировке. Губернатор Валерий Лимаренко принял участие в стратегической сессии по инвестиционному климату под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Двух сахалинок задержали после поездки за запрещенными веществами. В Южно-Сахалинске газ подключили еще к 226 домам во Владимировке. Новый участок газопровода длиной 6,4 километра уже запустили. Всего в Владимировске. Во Владимировке построили 38,2 километра сетей, 35,8 из них уже запитаны. Сейчас газ получают жители 352 домов. Всего подключиться к системе смогут 1159 домовладений. Работы идут по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». Губернатор Валерий Лимаренко принял участие в стратегической сессии по инвестиционному климату под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Здесь обсудили реализацию национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Документ по поручению президента должен вывести Россию в топ-20 мировых лидеров по инвестиционной привлекательности. Глава региона выступил с рядом предложений, в их числе введение упрощенного подключения к сетям по всей стране, а также получение данных о земельных участках градостроительного плана, тех условиях присоединения коммуникаций в одном месте. Инициативы получили поддержку Михаила Мишустина. Валерий Лимаренко отметил, что совместная работа правительства, агентства стратегических инициатив и бизнеса позволит создать эффективные инструменты для улучшения инвестиционных условий в России. В Долинске задержали двух женщин, которых подозревают в незаконном обороте запрещенных веществ. Сахалинка, ранее судимая за такое преступление, вместе со знакомой приехала в Южно-Сахалинск за наркотиками из тайника. После этого женщины поехали на машине в Долинск, где их задержали. При досмотре у каждой нашли пакет с порошком. Общий вес изъятого составил 0,66 грамма. Возбуждено уголовное дело. Ранее судимую преступницу задержали. Со второй женщины взяли подписку о невыезде. В Сахалинской области стартовала массовая уборка картофеля. Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства ориентируются на созревание клубней, состояние полей и капризы погоды. Аграрии особое внимание уделяют не только скорости работ, но и качеству продукции. Строго соблюдается технология уборки, ведется контроль за тем, чтобы минимизировать потери на всех этапах – от поля до хранилища. Собранный картофель проходит тщательную сортировку. Часть урожая сразу отправляется в овощехранилище, другая – на прилавки торговых сетей и магазинов региона. На заводе «Москвич» запустили производство российского электромобиля «Атом» по полному технологическому циклу. Теперь на предприятии не только собирают машины, но и сваривают кузова, красят их, устанавливают детали и настраивают электронику. В ближайшее время планируют выпускать до 20 автомобилей за одну смену. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 20 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Лена. Лена Малевич.
1: Друзья, приветствую вас в новом часе, 13.06 показывает мои студийные, это значит, что законный обеденный перерыв стартовал, кто сейчас принимает пищу, вам приятного, друзья мои, кто в процессе, но кто собирается этот час потратить на прогулки, тоже вам отличного времяпрепровождения, я же вам поведаю, что вас ждет у нас в эфире, обязательно узнаем о погоде на следующие сутки, поэтому тоже действительно важная информация. Ну, а из музыки в самом скором времени Бервольф Валькирия, Миша Марвин с Ханной споет про французский поцелуй, также будет дуэт такой творческий, это Quas Pistols Show, а также Open Kids «Круч всех», такая заводная зажигательная композиция, слайдер «Магнит на сиреневой луне» вам споют, ну, а прямо сейчас «Pussycat Dolls».

0: Погода на Сахалине тоже хранит тепло, и это радует в ближайшие сутки предстоящие. По данным сайта rp5.ru, на Сахалине и Курилах погода ожидается без осадков, теплая, солнечная. В Ахее-Тамари плюс 21 градус, в Тымовском Углегорске плюс 20, в Смирных, Чехове и Курильске до 22 градусов тепла. В Невельске теплее, плюс 24, а вот в Северо-Курильске прохладнее всего, здесь всего плюс 13 градусов. В Южно-Сахалинске ночь пройдет без осадков и плюс 7 градусов, а днем температура воздуха поднимется до 24 градусов. Ветер южный ожидается от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
4: Абсолют Мебель. Грандиозные скидки на детские спальни и компьютерные столы. Все в наличии.
5: Качество выше, цена ниже. Гаражная 15, телефон 51 55 66.
6: Скоро зима. Пора менять шины.
7: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440. Телефон 30-32-66.
2: Отдых начинается с дороги.
3: И часть ее стоимости можно компенсировать.
2: В Сахалинской области неработающие инвалиды первой, второй и третьей группы, в том числе инвалиды с детства, один раз в два года могут получить компенсацию расходов на проезд к месту отдыха в России и обратно.
3: Компенсация предоставляется по фактическим расходам или авансам с последующим подтверждением затрат. Учитываются стоимость билетов, обязательные сборы перевозчика и другие предусмотренные расходы.
2: Расчет производится по экономическому тарифу. Проезд на личном транспорте не компенсируется.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Друзья, ну, не знаю, кому как интересно или нет, а у меня для вас, на мой взгляд, очень даже интересная информация. Вот ученые сделали такое открытие, проанализировали вообще, вот как люди реагируют на какие-то не очень позитивные, скажем так, явления и события в своей жизни, и пришли к такому выводу, что многие события люди притягивают самостоятельно. Все потому, что привычка фокусироваться на чем-то негативном, на недовольствах, она вот формирует и запускает процесс того, что эти события притягиваются как мухи на варенье. Поэтому, если вы хотите что-то изменить в своей жизни, начните замечать приятные вещи, приятные моменты, пусть это будет даже что-то совсем маленькое, совсем небольшое и, может быть, местечковое, как вам кажется, но, тем не менее, вы приучаете свой мозг видеть хорошее, видеть красивое и, соответственно, на задний план отодвигаете какие-то негативные моменты. Все на самом деле логично и подлежит научному доказательству. Друзья, я вот вам этим и хочу вот настроить ваш мозг, ваш день на позитив этой самой информации. Поэтому делайте выводы и посмотрите, проанализируйте, как вы вообще живете и в каком направлении двигаетесь, мыслите. Ну, а мы двигаемся, конечно же, только в направлении отличной музыки. Все для вас, друзья, и для вашего прекрасного настроения. Let's go.

с этим было туго. Ты довозил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент Кингтони, Мастак, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, нас в Халине и Курилах погода в предстоящие сутки ожидается солнечной, без осадков. В Александровске, Сахалинском и в Красногорске плюс 20 градусов, в Ногликах 21 градус выше нулевой отметки, в Поронайске плюс 19, в Макарове плюс 22, в Долинске теплее 23 выше нуля, в Охотском еще теплее плюс 24, в Корсакове, Аневе и Малокурильском до плюс 18, в Южно-Курильске 17 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске ночь пройдет без осадков, плюс 5, плюс 7 градусов в темное время суток, а вот днем до плюс 24, и также осадков не ожидается. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама. В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком. Ассортимент большой, цены низкие. По этим позициям большой спец, гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
2: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
3: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611887. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
4: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на один год, единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч ежемесячно до 420 тысяч. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Да, Бог простит, возможно, конечно, если об этом и просить, потому что прощение всегда дается, если о нем просить, если об этом заявлять. И вот с точки зрения психологии и нейробиологии, прощая обидчика, мы в первую очередь освобождаем от стресса собственный мозг, а не даем подарок другому человеку, как некоторые считают, и поэтому вот не дают себе освобождения. Ну, а я предлагаю двигаться дальше под ритмом музыки, и до конца этого часа Милки и Бай Индия прямо сейчас.

0: 50 Cent, Timbaland и Justin Timberlake закрывают этот час, и мы двигаемся дальше в час следующий вместе с радио АСТВ. На Сахалине и Курилах 14 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И вновь свежий выпуск новостей в студии Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Автомобиль опрокинулся на дороге в Поронайском районе. В Южно-Сахалинске восстановят два участка после земляных работ. Аллею почетных захоронений для участников специальной военной операции открыли в Корсакове. Автомобиль Daihatsu Terios опрокинулся на дороге в Поронайском районе. Авария произошла недалеко от Леонидова. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В салоне находились мужчина и женщина. Они не пострадали. На место прибыли пожарные. Они обработали проезжую часть. По словам очевидцев, из автомобиля могла вытечь горючая жидкость. Причины аварии устанавливаются. В Троицком модернизируют водозабор и систему водоснабжения. На объекте строят новую ветку водовода протяженностью около 1,5 километра. Это очередной этап большой работы, которая в дальнейшем позволит значительно улучшить ситуацию с водоснабжением Троицкого и Новотроицкого. Следующий важный шаг – строительство резервуаров чистой воды на южном водозаборе. Они позволят накапливать большой запас воды в ночное время, когда потребление ниже, а затем использовать этот запас в течение дня, вечером и в выходные. В Южно-Сахалинске нашли еще два участка, которые не восстановили после земляных работ. Нарушения обнаружили на улице Тихоокеанская, 8 и на улице Антона Буеклея. После завершения работ там не привели территорию в порядок. Коммунальным службам применят меры по административному законодательству. Восстановление участков проконтролируют специалисты городского департамента общественной безопасности и контроля. В Корсакове открыли аллею почетных захоронений для участников специальной военной операции. Она появилась на городском кладбище в рамках акции «Тихоокеанская слава. Сила в правде 2026». При благоустройстве родственники погибших обращались к организаторам и указывали на проблемы, которые возникали во время работ. Их замечания учли. Сейчас планируется второй этап. Еще одну аллею обустроят в другой части кладбища. На международном фестивале молодежи в Екатеринбурге представили ушанку-предсказатель. Это устройство для профориентации, которую используют нейротехнологии. Посетитель надевает шапку, а система помогает определить профессиональные интересы и подобрать подходящие направления. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 21 градус. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Лена Малевич.
1: Друзья, всем привет, кто только к нам присоединился. Я очень-очень надеюсь, что тот обеденный час, который остался позади, вы провели продуктивно. Вы сейчас полны силы и энергии для новых свершений. Радио СТВ вам, конечно, в этом обязательно поможет. Наш музыкальный эфир, наш плейлист специально создан для вашего настроения и бодрости. Ну и еще, конечно, для тех, кто любит спорт, кто следит за новостями в этом направлении, обязательно в студии появится Владимир Литвинов, он расскажет вам о новостях в данном спортивном направлении. И более подробно вы уже узнаете совсем в скором времени. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наш музыкальный эфир. I'm gonna fly.

0: старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Ну что, как и обещала, в студию пришел Владимир Литвинов и поведает вам о новостях в мире спорта. Вов, здравствуй.
2: Добрый день, друзья. Всем физкульт-привет. Салют, Елена. Слушайте в этом выпуске. «Спартак» и «Зенит» с трудом обыграли соперников в чемпионате России по футболу. «Акбар» содержал волевую победу в первом зеленом дерби сезона континентальной хоккейной лиги. «Интер Майами» благодаря Месси впервые в своей истории завоевал Кубок Кампионес.
0: На старте.
2: Итак, в российской премьер-лиге прошли 4 стартовых матча 9-го тура чемпионата России по футболу. «Спартак» на своем поле одержал непростую победу над воронежским «Факелом» со счетом 1-0. Единственный гол у красно-белых забил форвард Манфред Угальде на первой компенсированной минуте. Набрав 19 очков, «Спартак» вышел на второе место в первенстве. На балл от москвичей отстает «Зенит», который в Калининграде с трудом обыграл «Балтику» 3-2. Гости к 16-й минуте вели 2-0. Сначала отличился Максим Глушенков, а затем ударом с 40 метров результат удвоил Александр Соболев. До перерыва у хозяев счет размочил Брайан Хиль, но в начале второго тайма у «Зенита» отметился Луис Энрике, сделав счет 3-1. На 81-й минуте у калининградцев разницу сократил Илья Петров. «Локомотив» в Москве не смог обыграть самарские «Крылья Советов», ничья 1-1. У железнодорожников на 53-й минуте счет открыл Николай Ковличенко. Через 14 минут у самарцев ответный мяч забил Амар Рахманович. «Локомотив» набрал 7 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» идут 9-ми, заработав на 4 балла больше. Еще в одной встрече столичная родина дома сыграла в ничью 1-1 с казанским «Рубином». Казанский «Акбар» содержал волевую победу в первом зеленом дерби текущего сезона континентальной хоккейной лиги. Накануне казанцы в Уфе сыграли с местным Салаватом Юлаевым и после двух периодов уступали в сухую 0-3. Однако за третью 20-минутку гости смогли забросить 2-3 и перевести матч в овертайм, где вырвали победу 4-3. В остальных матчах игрового дня регулярного чемпионата также побеждали гости. «Нефтехимик» из Нижнекамска в Новосибирске уверенно 3-0 обыграл «Сибирь». Казахстанский «Барыс» из Тольятти нанес сокрушительное поражение «Ладе» со счетом 6-0. ЦСКА на выезде разгромил «Сочи» 4-0. Другой московский клуб «Спартак» одержал 4-ю победу подряд в Магнитогорске, одолев «Металлург» со счетом 3-2. «Интер Майами» впервые в своей истории завоевал Кубок Кампионес. На своей арене американский клуб обыграл мексиканский «Крус Асуль» со счетом 2-0. На 24-й минуте счет открыл Лионель Месси, забивший с передачи уругвайца Луиса Суареса. На 81-й минуте окончательный результат установил полузащитник Казимиро, поразивший ворота соперника после паса Месси. Гол, забитый аргентинцем, стал для него 100-м. Форвард быстрее всех игроков в истории МЛС забил 100 голов за свой клуб во всех турнирах. На этом Месси понадобилось сыграть в 115 матчах за «Интер Майами». Также футболист обновил рекорд по числу завоеванных командных трофеев в истории футбола. Теперь их у него 49. Кубок Кампионес – это ежегодный одноматчевый турнир по футболу, в котором разыгрывается суперкубок между действующим чемпионом американской лиги МЛС и обладателем трофея «Чемпион чемпионов» мексиканской лиги МХ. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Как поняли, что начался кризис среднего возраста? А вот те контейнеры зачем выбрасываете? Под холодец подойдет на рассаду.
2: Вот эти хорошие плотные коробки, ну тоже ведь зачем выбрасывать? В них что-то можно хранить, например, выкройки.
1: Это что, колготка порвалась? А лучок там хранить кто будет, да?
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу.
4: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
3: Ваш выбор «Верный».
5: И экономный.

0: Каждый находит выход по себе, и у каждого он свой, действительно. А вот я предлагаю посмотреть, какая будет погода на завтра, и соответствующе найти выход из положения, и что надеть, и уже сегодня об этом подумать. И согласно сайту rp5.ru, завтра на Сахалине, Курилах погода ожидается сухой, солнечной и достаточно теплой. В Ахее, в Томаре плюс 21 градус, в Тымовском, Углегорске до 20 градусов тепла, в Смирных, Чехове, Хомске и Курильске плюс 22. В Невельске теплее, плюс 24, а вот в Северо-Курильске прохладнее всего, здесь всего плюс 13 градусов. В Южно-Сахалинске ночью будет без осадков, от 5 до 7 градусов тепла. Днем плюс 22, плюс 24. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная. Дорожная 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
1: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном Пакарте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
4: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните. 41-51-31.
5: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
6: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
7: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
8: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как...

Это Coolio Gangsta's Paradise в обработке 2022 года. А вообще сам трек был записан в 95 году и стал культовым гимном хип-хопа, а также главным саундтреком к фильму «Опасные умы». Что самое интересное, вот буквально какой-то случай свел Coolio с его продюсером, с менеджером. Он услышал музыку и вот буквально за пару минут написал этот текст. Поэтому вот так

0: Sony Mustang профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobile Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-50. По данным сайта rp5.ru, завтра на Сахалине ожидается теплая и солнечная погода без осадков. В Александровске, Сахалинском и в Красногорске до плюс 20 градусов, в Ногликах 21 градус тепла, в Поронайске плюс 19, в Макарове до плюс 22, в Долинске 23 градуса выше нулевой отметки, в Охотском до плюс 24, в Корсакове, Аниве и Малокурильском до плюс 18, а в Южно-Курильске воздух прогреется до 17 градусов. Завтра в Южно-Сахалинске ночь пройдет без осадков и максимальная температура воздуха плюс 7 градусов, а днем плюс 24. Ветер ожидается южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
1: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 6-7.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: В «Матрешке» весь сентябрь. Сосиски «Ратинир» приморские со сливочным маслом 229,95 за 370 грамм. Молоко «БМК» ультрапастеризованное 2,5% 119,95 за 975 миллилитров.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
8: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611887. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
9: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
10: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
11: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
12: Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Ну, а прямо сейчас моя информация для водителей и вообще для всех участников дорожного движения. Мы все с вами люди ответственные, тем более, если выбрали сесть за руль автомобиля, то нужно, конечно, ответственно к этому относиться, потому что мы все в ответе за жизни друг друга. И вот ответственность за нетрезвое вождение, оно регулируется кодексами, статьями кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, а в случае повторного правонарушения уже идет статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Госавтоинспекция просит вас не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно. Возможно, это спасет чью-то жизнь. Тем более, мы сейчас видим достаточно много информации о дорожно-транспортных происшествиях, и это тоже с этим связано, с нетрезвым вождением. Телефон дежурной связи для информации о таких водителях 8-42-42, это код города Южно-Сахалинска, 789-497 или 8-42-42-780-063. Друзья, будьте внимательны, будьте бдительны и не нарушайте правил дорожного движения.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку Ариэль. Тогда она будет чистой.

0: многое мы знаем сами, и в том числе, что подходит к концу этот музыкальный час, и мы врываемся в час следующий. На Сахалине Курилах 3 часа дня.
1: Новости на радио АСТВ.
0: О новых событиях расскажет Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колпроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Контрольно-счетная палата Сахалинской области проверила, как расходуются бюджетные деньги на бесплатное питание студентов. В Корсакове возбудили уголовное дело против ранее судимого мужчины. Более 100 семей в Невельске получили ключи от новых квартир. Контрольно-счетная палата Сахалинской области проверила, как расходуются бюджетные деньги на бесплатное питание студентов государственных профессиональных образовательных организаций. Аудит выявил несколько системных проблем. В региональном законодательстве нет единого порядка обеспечения питанием студентов-сирот и учащихся из многодетных семей, не прописаны правила выдачи сухих пайков и единая методика расчета стоимости питания. Из-за отсутствия утвержденного порядка 18 студентов из многодетных семей в СПЭД с начала года не получали положенное питание. Контрольно-счетная палата направила Министерству образования представление. Нарушения и недочеты должны устранить до 1 декабря. В Корсакове возбудили уголовное дело против ранее судимого мужчины. Его подозревают в краже из квартиры знакомого. Мужчина жил там по договоренности, но после ссоры хозяин попросил его съехать и вернуть запасные ключи. Сахалинец ответил, что ключей у него нет, однако ночью он вернулся и забрал телефон и 7 тысяч рублей. Общий ущерб составил 27 тысяч. Гаджет нашли и вернули владельцу. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Более 100 семей в Невельске получили ключи от новых квартир. Два пятиэтажных дома по улице Яна Фабрициуса построили для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Как рассказали в региональном министерстве строительства, квартиры переданы с ремонтом. Переселение из ветхого жилого фонда ведется на островах в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным. За последние 5 лет в Невельском районе расселили уже более 18 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Новые квартиры получили 800 человек. В общем, 2021 года жилищные условия благодаря программе улучшили свыше 25 тысяч сахалинцев и курильчан. Сахалинская спортсменка завоевала серебряную медаль на финале всероссийского марафона «Земля спорта 2026» в направлении «Женский силовой экстрим». Соревнования прошли с 11 по 14 сентября в Кисловодске и Ессентуках. За награды боролись больше 2000 спортсменов из 73 регионов России. Сахалинская сборная также участвовала в сдаче нормативов ГТО и семейной эстафете. Ученые Московского физико-технического института разработали математическую модель для подводных роботов, которые смогут использовать принцип плавательного пузыря рыб. Такой механизм помогает животным удерживать нужную глубину без постоянных затрат энергии. Исследователи считают, что модель можно использовать при создании автономных подводных аппаратов для изучения водоемов и морских животных. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 21 градус. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Лена. Лена Малевич.
1: Всем привет, друзья! 15:06. Я не знаю, как у вас, у меня просто как-то безумно быстро идет этот день. И мне кажется, это хорошо, когда все динамично, все в темпе под музыку. Очень надеюсь, что у вас тоже все складывается самым наилучшим образом. Что ждает нас в ближайший час? Обязательно узнаем что-то новое, интересное в рубрике «Другие новости». Послушаем легенду. У нас спрятался хит 2005 года от Тутси. Ну а в ближайшее время мы послушаем «Казаки делают хиты» с композицией «Облака», Дэвид Гетта, Кэлвин Харрис, «Амура», а также «Гориллаз» прямо сейчас на радио АСТВ.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: знаете, судя по погоде, облаков у нас не ожидается, будет ясная погода. Так предсказывают синоптики, ну а более подробно расскажу прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, на Сахалине и Курильских островах погода безоблачная, без осадков, ясно и достаточно тепло. В Ахе в Томари плюс 21, в Тымовском, в Углегорске плюс 20 градусов, в Смирных, Чехове, Хомске и Курильске до плюс 22. В Невельске теплее всего, здесь 24 градуса, а в Северокурильске плюс 13. В областной столице завтра ночью дождя не ожидается, максимальная температура воздуха 7 градусов тепла, а днем до плюс 24. Ветер ожидается южный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
5: На Сахалине и Курилах ежегодно создаются комфортные условия для жителей и гостей Сахалинской области. Преображаются скверы, благоустраиваются дворы, появляются новые детские площадки и зоны отдыха. В силах каждого из нас приумножать и сохранять сделанное руками людей, ответственных за благоустройство. К сожалению, не все умеют ценить чужой труд, а новые современные объекты не дают покоя вандалам. Они ломают архитектурные элементы и остановочные комплексы, рисуют на фасадах и вытаптывают газоны. Для многих из них такое поведение – своеобразное искусство. Но вандализм не искусство, а уголовное преступление, предусматривающее до 3 лет лишения свободы. Останови вандализм. Позвони в полицию.
6: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
7: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
6: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
7: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
6: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
7: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей.
8: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
9: Сложно!
8: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
11: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Друзья, ну а мы сейчас поговорим в рамках других новостей о том, что вот придумали такого интересного и нового, чтобы уж влюбиться, так влюбиться, и чтобы наверняка Аня Гладарь пришла и обязательно об этом нам расскажет. Ну, мне очень интересно, Аню, давай, не томи.
1: Всем Алло, меня слышно? Здравствуйте.
2: Прием, прием.
1: Да, ну все же знают выражение про любовь с первого взгляда, знаешь?
0: Ну, естественно.
1: Угу. Есть еще и выражение с первых нот. Надо его запоминать.
0: Потому что... Такого не слышала выражения. Но, видимо, суть по всему, надо запоминать.
1: Запоминать можно, да, потому что можно теперь влюбиться в человека, просто заглянув в его музыкальное приложение и посмотреть его плейлист. Поэтому без всяких долгих свиданий, расспросов о планах на жизнь. В общем, современные романтики нашли новый экспресс-метод проверки на совместимость, который бьет без промаха. Об этом расскажу. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Новости.
1: В приложениях для знакомств завирусилась так называемая теория музыкального совпадения. Вместо классических анкет, прям знак зодиака, хобби, вот это вот все, помните, как мы раньше заполняли ее?
0: Конечно, совместимость знаков зодиака, это же святое дело.
1: Семейное положение, все сложно, вот это, да? В общем, люди начали просто обмениваться скриншотами своих плейлистов за последний месяц. И если там совпадает хотя бы 3-4 трека, то свидание уже автоматически считается успешным, даже если оно еще не началось.
0: Слушай, ну зачем так усложнять? Можно же просто спросить, какую музыку ты любишь, что ты слушаешь.
1: А доказательства?
0: Вот так вот, все так серьезно? Ну, очень интересно.
3: Другие новости.
1: Нет, предъявите скриншот. Я точно хочу знать, слушаете вы арктических обезьян или нет. Понятно?
0: Не знаю, лишнее.
1: Кстати, психологи, как ни странно, поддерживают полностью этот тренд, потому что музыкальный вкус напрямую связан с нашим психотипом и эмоциональным состоянием. Если вы оба затираете до дыр грустный инди-рок или бодрая техно, то ваши биоритмы и уровень эмпатии, скорее всего, находятся на одной волне. Так что ищите родственную душу и просто послушайте, что звучит в ее наушниках. Поэтому любите хорошую музыку, доверяйте своему сердцу. Ну и знаете, что все, кто слушает радио СТВ, в принципе, потенциально подходят.
0: Да, тут гадалки не ходи.
1: На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: компании «Мастак», профессиональная пневматика «Mighty 7», гаражное оборудование «Nordberg» и «Mobil Service». Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. Завтра, 18 сентября, на Сахалине ожидается погода без осадков, теплая, ясная. В Александровске, Сахалинском и Красногорске плюс 20, в Ногликах ожидается плюс 21, в Поронайске плюс 19, в Макарове плюс 22, в Долинске 23 градуса выше нулевой отметки, в Охотском до плюс 24, в Корсакове, Аниве и Малокурильском до плюс 18, а в Южно-Курильске 17 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске ночь пройдет без осадков и плюс 7 градусов максимальная температура воздуха, а днем до плюс 24 градусов. Ветер южный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Себета в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
3: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните. 41-51-31.
4: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Легенда на радио АСТВ.

0: Это был Дос из «Солнце золотое». Он обязательно каждый друг друга найдет уж, если очень сильно хочет. Ну, а у нас до конца этого часа обязательно вообще услышим Лану Дель Рей, «Young and Beautiful», «Sia Unstoppable», а также «Басту», буду всегда с тобой. Я на этом с вами, друзья, прощаюсь. Обязательно буду с вами, но уже завтра, так что ненадолго. Прощаемся с вами. До скорых встреч. С вами была Лена Малевич.
1: Буду всегда с тобой, синей морской волной, в темной пучине вод. Буду всегда с тобой.

0: На Сахалине и Курилах 16.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Настало время узнать о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы. По полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» – быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На Сахалин и в Приморье поступило более 1700 тонн импортной рыбопродукции. Губернатор Валерий Лимаренко проверил ход ремонта тепловых сетей в областном центре. У Итурупа остановился трехмачтовый фрегат «Надежда». За неделю на Сахалин и в Приморье поступило более 1700 тонн зарубежной рыбной продукции. Под контролем Россельхознадзора прошло 149 партий – сайра, скумбрия, тунец, креветки, угорь, а также консервированная и сушеная рыба. Грузы прибыли из 11 стран, в том числе Китая, Вьетнама и Республики Корея. С начала года специалисты проверили почти 4500 партий импортной рыбы и морепродуктов общим весом свыше 57 тысяч тонн. Губернатор Валерий Лимаренко проверил ход ремонта тепловых сетей в областном центре. Большая часть работ в Южно-Сахалинске вышла на финальную стадию. Например, уже закончен ремонт участка Чеховского коллектора. Также глава региона посетил один из дворов на улице Ленина, где сегодня капитально ремонтируют внутриквартальные сети. Коммуникации на этом участке отслужили свой срок. Обновлению подлежат 320 метров теплотрассы. По окончании работ подрядчик восстановит на придомовой территории нарушенное благоустройство. Валерий Лимаренко подчеркнул, что при этих работах необходимо учесть пожелания жильцов. Добавлю, всего в районах области обновляют 20 километров теплосетей. Завершить эти мероприятия планируют к 1 октября. Учебный фрегат «Надежда» остановился в бухте Белавина у Итурупа. Судно принадлежит Росморпорту и приписано к Владивостоку. Его построили в 1991 году на Гданьской судоверфи по прототипу парусников начала 20 века. «Надежда» стала пятым судном в серии учебных парусников типа «Дружба». Название фрегат получил в честь шлюпа «Надежда», который участвовал в первом кругосветном плавании в истории российского флота. С начала года в Южно-Сахалинске административная комиссия вынесла 62 постановления за перекрытие подъездов к контейнерным площадках. В 7 случаях водителям объявили предупреждение, остальные нарушители получили штрафы. Общая сумма 84 тысячи рублей, из них уже взыскали 47. Для физических лиц штраф составляет от 1,5 до 4 тысяч рублей. Если машина перекрывает подъезд к контейнерам, жители могут сообщить об этом через сервис «Сахалин онлайн» в разделе «Сообщить о проблеме». К фотографии нужно добавить снимок, на котором видны номер автомобиля и контейнерная площадка. В Махачкале 15 сентября установили 100-метровый стол, на котором представили блюда народов России. Организаторы заявили о новом мировом рекорде. На столе разместили 305 разных яств. Рекорд объявили во время гастрономического мероприятия, посвященного национальной кухне. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 21 градус. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Итак, друзья, всем отличного настроения. Наш вместе с вами день продолжается. Сегодня у нас четверг. Это день вступления в новую эру. Вы, наверное, сейчас задумались, какую в эру выходных дней. Буквально с завтрашнего дня у вас будет прекрасная возможность после того, как вы сделаете один небольшой такой рабочий залп, расслабиться и претворить все свои планы, которые наметили в жизни. Чего мне хочется вам пожелать для того, чтобы сегодняшний день прошел максимально лайтово и красочно. Обязательно оставайтесь вместе с нами, слушайте классную музыку и заряжайтесь позитивом.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Предлагаю тоже газовать только вперед и в правильном направлении, друзья, в этот четверг. Давайте немного вместе с вами поговорим о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, 18 сентября на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахей в Тамаре будет 21 градус, в Тымовском и в Углегорске отметка будет равна плюс 20. Далее в Смирных, Чехове, Холмске и Курильске воздух прогреется до 22 градусов. В Невельске ожидается 24 градуса тепла. В Северокурильске до плюс 13. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. Ночью ожидается 7 градусов, днем плюс 24. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
4: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: Телефон 6-7.
6: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от «Вязанки» всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
7: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
8: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
9: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
8: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
9: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
8: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
9: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
8: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей.
10: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
11: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Как поняли, что начался кризис среднего возраста? А вот те контейнеры зачем выбрасываете? Под холодец подойдет на рассаду.
2: Вот эти хорошие плотные коробки, ну тоже ведь зачем выбрасывать? В них что-то можно хранить, например, выкройки.
1: Это что, колготка порвалась? А лучок там хранить кто будет, да?
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Облабластное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
4: Ваш выбор верный.
3: И экономный.

0: Знаете, друзья, на сегодняшний день существует огромное количество кинофильмов, а возможно и мультфильмов, просто я не видел, о том, как мужчина с женщиной меняются телами. Так вот, кто-то, видимо, слишком все это всерьез воспринимает. В общем и целом, Анна Гладри более подробно расскажет.
1: Всем здравствуйте. Ну, я думаю, тут больше всерьез решили воспринять легенькое обесценивание, что ты женщина, ты, собственно, под это и заточена. И решили отомстить. Да, бытует мнение, что, в принципе, мужчинам сложно женщин понять, а на сегодняшний день есть шанс не просто их понять, но и прочувствовать вот до глубины всех самых сокровенных мест. Это для этого мужчины добровольно пошли на суровые испытания. Вот об этом расскажу. Спонсор выпуска — компания «Строгосервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома. Консультация, разработка проектно-сметной документации и строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. «Строгосервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
2: Другие новости.
1: И для того, чтобы прям глубинно раскрыть эту тему, мы отправляемся с вами в Екатеринбург на фестивале молодежи. Там установили стенд, но не какой-то там скучный фудтрак или киоск с мерчем или с приставкой, а симулятор родов для мальчиков. Высокотехнологичное кресло, но с адской машиной. В общем, любой желающий мог подключить к себе датчики и на собственной шкуре прочувствовать все радости появления ребенка на свет.
0: Я надеюсь, мы не будем вдаваться в подробности.
1: Я тебе сейчас видео буду показывать.
0: Не надо, пожалуйста. Я только эту новость услышал, мне уже страшно, если честно.
1: А ты бы согласился вот эти датчики нацепить, чтобы почувствовать, что чувствует женщина?
0: Я не совсем понимаю, куда эти датчики цепляются, зачем? На живот именно просто.
3: А ты куда подумал?
0: Я вот не знаю, вот поэтому лучше всегда уточнить информацию.
1: На живот, конечно.
0: Я, наверное, бы посмотрел со стороны. Вот это видео бы записал, чтобы мы вместе потом посмотрели с тобой.
1: Ну, на самом деле, там даже целая очередь выстроилась. Но уж я не знаю, что они хотели больше, почувствовать или посмотреть. Но вот те, кто попробовал, громко об этом сообщили всему залу. Но тем временем, конечно, в комментарии набежали девушки, и они там просто ликуют и требуют установить такие кресла в каждом городе, а не только в Екатеринбурге.
0: Да вместо аппаратов кофе можно везде поставить.
1: Да, конечно. А что, идешь так по торговому центру, не в массажное кресло садишься, а вот в это. Но, тем не менее, мне кажется, это такая отличная проверка на прочность отношений, потому что после такого испытания парень не повернется, мне кажется, у него язык сказать: а что такого, ну родила и родила.
0: Ну, это в любом случае, как бы, нельзя обесценивать какие-то, так сказать, вот такие моменты, что в жизни мужчины, что в жизни
1: конечно
0: женщины.
1: Конечно, а что такого, заработал и заработал. Ну, все мужчины,
0: да,
1: так делают.
0: Да, действительно. Ну, вот и сам потрачу.
1: Ну, кстати, о крепости отношений тут еще одно небольшое исследование подоспело. Оказывается, в парах, где женщина не взяла фамилию мужа после свадьбы, вероятность развода на 50% выше. Это подкрепили, значит, исследованиями в Институте семьи США. Кроме того, в таких браках расставание происходит не только чаще, но и на 30% раньше. В среднем после свадьбы пары с общей фамилией живут вместе 12 лет до развода, а с разными фамилиями всего 7 лет. Понятно?
0: Почти в половину.
1: Да, и там даже появление детей ситуацию не спасает, потому что если фамилии у них разные, все равно они как-то чаще и быстрее распадаются.
0: Ну, как будто бы, наверное, есть психологический какой-то момент, который все-таки на это все влияет. В том плане то, что, ну, мужчинам, наверное, не особо нравится, когда женщины их тоже как-то вот таким образом принижают и не ставят ни во что.
1: Ну, пусть на кресле посидят тогда. На этом все. Спонсор выпуска — компания «Строгосервис ДВ». Звоните 321-333.

Отголосок уходящего лета от Glass Animals с песней Heat Waves, потому что горячие волны, к сожалению, уже почувствовать не получится, только если где-то в бассейне с подогревом, друзья. Сейчас давайте обратимся к прогнозу от синоптиков, узнаем, что нас ожидает буквально завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса, инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 сентября, на территории Сахалинской области во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске-Сахалинском, Ногликах и Красногорске в среднем ожидается 21 градус, в Поронайске до плюс 19. В Макарове будет 22 градуса, вдоль

0: Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
1: В «Матрешке» весь сентябрь. Сосиски «Ратимир» приморские со сливочным маслом 229,95 за 370 грамм. Молоко «БМК» ультрапастеризованное 2,5% 119,95 за 975 миллилитров.
2: С «Матрешкой» выгодно всегда.
3: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
4: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611887. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
5: Хор Must Go On. Камерный хор «Эль Канта» ломает стереотипы. 4 октября в 18.00 в концертном зале «Симфония» мировые хиты в смелых хоровых аранжировках. Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: осень на АСТВ.
1: Странно, когда ты сходишь с ума. У меня появляется чувство вины.

0: Сахалинское время 17.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальным выпуском новостей в студии радио АСТВ Полина Кобелева.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один РЖД медицины организует проезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Территорию у скейт-парка «Цунами» полностью благоустроили. Единственный на Сахалине рельсоварочный цех выставили на продажу. В Аневском районе пройдет субботник по очистке прибрежных территорий. В Южно-Сахалинске завершили благоустройство территории возле скейт-парка «Цунами». Работы прошли на площади более 6,5 тысяч квадратных метров. К парку проложили асфальтированную дорожку, установили освещение и места для отдыха. Территорию озеленили, а также обустроили экотропу, которая ведет к восточному входу ботанического сада. Губернатор Валерий Лимаренко принял участие в стратегической сессии по инвестиционному климату под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Здесь обсудили реализацию национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Документ по поручению президента должен вывести Россию в топ-20 мировых лидеров по инвестиционной привлекательности. Глава региона выступил с рядом предложений, в их числе введение упрощенного подключения к сетям по всей стране, а также получение данных о земельных участках градостроительного плана, тех условиях присоединения к коммуникациям в одном месте. Инициативы получили поддержку Михаила Мишустина. Валерий Лимаренко отметил, что совместная работа правительства, агентства стратегических инициатив и бизнеса позволит создавать эффективные инструменты для улучшения инвестиционных условий в России. В Корсакове на продажу выставили рельсоварочный цех. Информация о торгах опубликована на электронной площадке РТС Тендер. Речь идет о нежилом здании площадью 1375 квадратных метров. Объект продает в рамках реализации непрофильных активов РЖД. Начальная цена лота составляет больше 11 миллионов рублей. Сами торги должны пройти 26 октября в электронном формате. Аукцион будет открытым с пошаговым повышением начальной стоимости. 18 сентября в Аневском районе пройдет субботник по очистке прибрежных территорий. Он состоится в рамках акции «Вода России». Сбор участников назначен на 14 часов на парковке у пляжа «Аневское взморье». Присоединиться могут все желающие. Мешки и перчатки для уборки выдадут на месте. Жительница США установила рекорд Гиннесса по количеству татуировок с изображением куриц на теле. Сейчас их у нее 43. Среди рисунков есть курицы в солнечных очках, с музыкальными инструментами и даже с пакетом из ресторана. Девушка раньше боялась птиц, но после того, как завела кур, настолько им увлеклась, что начала собирать изображения пернатых на собственной коже. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 20 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: Если вы обнаружили подозрительный предмет, не прикасайтесь к нему. Запомните время его обнаружения. Оповестите окружающих об опасности. Сообщите о находке по единому номеру вызова экстренных служб 112. Будьте бдительны. Обращая внимание на подозрительные предметы и оперативно сообщая о них, вы можете предотвратить трагедию. Безопасность – дело общее.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Так, друзья, настало время немножко разобраться с праздниками, которые у нас сегодня есть. Есть очень такой хохотливый праздник, я бы сказал, День щекотунчиков. Поэтому, если вам не хватает хорошего настроения, то можно как раз-таки немножко пораздражать вашу нервную систему. Возможно, это приведет вот к тем самым позитивным эмоциям. Есть у нас еще сегодня День разговоров с городом. Друзья, если вы планируете такой праздник праздновать и действительно где-нибудь на улице поговорить, ну, выберите хотя бы не сильно людное место, чтобы на вас косо не смотрела. А в общем и целом, в принципе, не стоит обращать на, так сказать, чужое мнение внимание. Самое главное, чтобы вы себя чувствовали максимально комфортно. С этим предложением мы в таком ключе мы двигаемся далее. Это радио СТВ и огромные тонны музыки впереди.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Итак, друзья, давайте поговорим о том, что интересного происходит вокруг нас, где-то в мире, возможно, в интернете. В общем и целом, несколько новостей у меня есть, сейчас их достанем из нашего с вами кармана. Итак, сеть 6G уже начали тестировать в России довольно полноценно. Только сейчас, насколько вы знаете, да, 5G уже запустили вроде как, только не во всех городах. Ну, в общем и целом, эксперты заявили, что полноценно данную сеть запустят не раньше 2030 года. Другие детали пока, увы, неизвестны. Может быть, это приведет как раз-таки к более стабильному 3G где-то в удаленных регионах. Двигаемся далее. Последние «Мстители» вернутся в российские кинотеатры. С 28 сентября начнутся сеансы расширенной версии. Зрителей ждут новые сцены, улучшенный цветокор, другое вступление и эксклюзивный фрагмент из «Мстители. Доктор Дум». Возвращаемся в атмосферу 2019 года. Следите за афишами. В Чехии вино течет ручьем, напиток льется прямо из фонтана вместо воды. Такое происходит раз в год, в день начала того самого винного фестиваля. Он проходит в месте под названием Кукс, где также можно насладиться архитектурой в стиле барокко. Я так думаю, нам срочно такой же фонтан нужен в офис, друзья. И давайте вернемся на Сахалин. В Южно-Сахалинске завершили благоустройство территории у скейт-парка «Цунами». Общая площадь благоустройства территории, прилегающей к скейт-парку «Цунами», составила более 6500 квадратных метров. Сегодня Сергей Нацадин вместе с руководителями профильных структур проверил качество выполненных работ и обсудил планы по дальнейшему развитию территории. Подробнее читайте о данной новости и любых других, которые вам по душе, на astv.ru. Друзья, на этом Интершум все. Мы двигаемся только вперед.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 сентября, на территории Сахалинской области, во всех нижеперечисленных населенных пунктах, ожидается погода без осадков. Сейчас мы узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахее, в Томаре ожидается 21 градус, в Тымовском и в Углегорске до плюс 20. В Смирных, Чехове, Холмске и Курильске средняя температура 22 градуса, в Невельске воздух прогреется до 24 градусов. В Северокурильске ожидается до плюс 13. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков. В ночное время суток 7 градусов, днем на термометре 24. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
4: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
5: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
4: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
5: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
7: Снегоходы и квадроциклы «Стелс» и «Сигвей» в рассрочку. Прицепы 3,5 на 1,5 с тентом от 135,5 тысяч рублей в «Старт ДВ». Телефон 25-99-55. Количество техники ограничено. Рассрочка предоставляется банком.
8: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
9: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
8: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
9: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
8: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
9: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей.
10: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
11: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
12: Я приду, когда зацветет весна и покрасит розовый собор.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладри, и это «Другие новости». Заметили ли вы, что покупать сладости в интернете стало напоминать чтение бухгалтерской ведомости? Почему вместо романтичных названий конфет на обертках теперь пишут подробные инструкции? И как хитрые алгоритмы маркетплейсов заставляют кондитеров страдать раздвоением личности? Об этом поговорим в выпуске. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Российские лингвисты изучили рынок сладостей и выяснили, что эпоха красивых метафор вроде «каракум», «мишка на севере», «осенний вальс» безжалостно уходит в прошлое. Чтобы выжить в поисковой выдаче интернет-магазинов, фабрики перешли на так называемое двойное кодирование. Это когда кондитерам приходится скрещивать поэзию с сухим творческим заданием. Теперь на коробке обязательно должно быть написано что-то вроде «грильяж с брусникой и медом», «конфеты глазированные 500 грамм».
1: Другие новости.
2: Ученые подсчитали, что почти 40% всех названий конфет теперь перегружены цифрами, весом и подробным составом прямо на лицевой стороне. Покупатель в сети не может потрогать товар, поэтому ищет его по конкретным словам. Вот и получается, что роботы победили романтику. Вместо загадочной маски мы покупаем батончик со вкусом пралине и какао-порошком. Лингвисты, конечно, грустят, но зато выбрать конфеты онлайн становится проще. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и мобил-сервис. Все в одном месте. Поркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 сентября, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске-Сахалинском, в Красногорске и также в Ногликах ожидается 21 градус тепла, в Поронайске до плюс 19. В Макарове будет 22 градуса, в Долинске и в Охотском, в среднем на термометре 24 с плюсом. В Корсакове, Аниве, Малокурильском и Южно-Курильске отметка будет равна 18 градусам. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков. Ночью ожидается 7 градусов тепла, днем плюс 24. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама. Абсолют Мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
2: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
3: Скоро зима. Пора менять шины.
4: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году по мнению пользователей «2GIS». Железнодорожная 168/4. Телефон 300-160.

0: Противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ассортимент большой, цены низкие. По этим позициям большой спец гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
2: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
3: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
4: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611988. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
5: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Двигаемся к солнцу с предыдущей композиции от Хагель. Друзья, давайте немного поговорим о важной информации и полезной. Самое главное, просим вас быть особенно внимательными во дворовых территориях, вблизи детских образовательных организаций и в местах остановок маршрутных транспортных средств. При приближении к пешеходному переходу снизьте скорость. Родителям напоминаем, чтобы ребенок был в безопасности, необходимо регулярно напоминать ему основы безопасного поведения на дороге. Ребенок должен знать, как правильно переходить проезжую часть. Он должен понимать, что переходить дорогу вне пешеходного перехода или на запрещающий сигнал светофора категорически запрещено. Обезопасить детей на дороге без вашего участия не получится. Друзья, помните о данной информации, будьте сознательны, соблюдайте правила дорожного движения. Это радио СТВ. Двигаемся далее вместе с музыкой.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72-63-07.
4: Спасибо, что вы, друзья, вы видите, что это фантастично.

0: областной столице, 18:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Давайте немного поговорим о том, что происходит на территории Сахалинской области. Более подробно нам расскажет Полина Кобелева.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивендия» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивендия» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация. Специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Губернатор Валерий Лимаренко проверил ход ремонта тепловых сетей в областном центре. 6 новых школьных автобусов передали образовательным учреждениям Сахалинской области. Более 100 семей в Невельске получили ключи от новых квартир. Губернатор Валерий Лимаренко проверил ход ремонта тепловых сетей в областном центре. Большая часть работ в Южно-Сахалинске вышла на финальную стадию. Например, уже закончен ремонт участка Чеховского коллектора. Также глава региона посетил один из дворов на улице Ленина, где сегодня капитально ремонтируют внутриквартальные сети. Коммуникации на этом участке отслужили свой срок. Обновлению подлежат 320 метров теплотрассы. По окончании работ подрядчик восстановит на придомовой территории нарушенное благоустройство. Валерий Лимаренко подчеркнул, что при этих работах необходимо учесть пожелания жильцов. Добавлю, всего в районах области обновляют 20 километров теплосетей. Завершить эти мероприятия планируют к 1 октября. 6 новых школьных автобусов передали образовательным учреждениям Сахалинской области. Машины отправят в Долинск, Тымовское, Красногорск, Чепланово и Южно-Сахалинск. Техника приобретена за счет федеральных средств. Все автобусы соответствуют требованиям безопасности и оборудованы системой «Эроглонас». За последние 5 лет в районе области направили около 70 таких машин. Более 100 семей в Невельске получили ключи от новых квартир. 2 пятиэтажных дома по улице Яна Фабрициуса построили для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Как рассказали в региональном министерстве строительства, квартиры переданы с ремонтом. Переселение из ветхого жилфонда ведется на островах в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным. За последние 5 лет в Невельском районе расселили уже более 18 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Новые квартиры получили 800 человек. В общем, с 2021 года жилищные условия благодаря программе улучшили свыше 25 тысяч сахалинцев и курильчан. 19 сентября в сквере областного краеведческого музея состоится фестиваль семейного чтения «Книжный парк». Площадка будет работать с 12 до 17 часов. Для гостей подготовили 20 тематических книжных площадок, игры, квесты, мастер-классы, викторины и встречи с писателями. Главной темой станет творчество Владимира Даля. В этом году исполняется 225 лет со дня его рождения. Вход свободный. Трехлетняя Бутси Даррингтон из США стала самым молодым человеком, посетившим все 12 парков Диснея в мире. На момент установления рекорда ей было 3 года и 139 дней. Последней точкой путешествия стал Диснейленд Париж. Девочка прошла весь маршрут вместе с родителями и 5-летним братом. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 19 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: Есть вопросы по качеству коммунальных услуг? Недовольны состоянием дорог? Хотите внести предложение по работе общественного транспорта? Примите участие в ежегодном опросе на сайте губернатора и правительства Сахалинской области и на сайтах муниципальных образований. Нам важно мнение каждого.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Игорь Орлов.
1: Друзья, давайте сделаем небольшую минутку истории. Сегодня на календаре, напоминаю, у нас 17 сентября. И в 1922 году произошло два довольно интересных события. Во-первых, в Берлине состоялся первый в мире публичный показ фильма со звуком. Представляете, вот ранее, годами ранее, соответственно, люди приходили в кинотеатр. И смотря картинку, они максимум что слышали, это шум проектора где-то на заднем фоне. Довольно интересно, а представить на самом деле сложно. Так вот, в этот же день в Москве состоялся первый радиоконцерт в России. Вот такая, собственно, информация для саморазвития, друзья. Немножко истории, так сказать, вдохновились, и мы чуть-чуть больше знаем о том самом моменте, благодаря которому я сейчас с вами напрямую разговариваю через ваши радиоприемники. Вечер продолжается, всем отличного настроения, слушаем музыку, двигаемся только вперед.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 сентября, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахеев-Тамари 21 градус, в Тымовском и в Углегорске ожидается до плюс 20. В Смирных, Чехове, Холмске и Курильске воздух прогреется до 22 градусов, в Невельске ожидается 24 градуса тепла, в Северо-Курильске до плюс 13. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью 7 градусов со знаком плюс, днем 24. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
4: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
5: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
4: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
5: Больничная, 106, Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
6: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
7: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
8: Планы на сегодня? Заехать в «Рассвет»? Новый фудхолл Дальнего Востока уже открыт. Лучшие кухни мира под одной крышей. Музыка, встречи и атмосфера большого города. Входная группа «Горного воздуха». Горнолыжная «Одина».
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Как поняли, что начался кризис среднего возраста? А вот те контейнеры зачем выбрасываете? Под холодец подойдет на рассаду.
2: Вот эти хорошие плотные коробки, но тоже ведь зачем выбрасывать? В них что-то можно хранить, например, выкройки.
1: Это что, колготка порвалась? А лучок там хранить кто будет, да?
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
4: Ваш выбор «Верный».
3: И экономный.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладарь, и это «Другие новости». Согласитесь, иногда хочется с кем-нибудь хорошенечко так поспорить, доказать свою правоту и выйти из дискуссии абсолютным победителем. Но вот беда, друзья обижаются, коллеги на работе могут и кадровикам отвести, но теперь есть с кем поругаться до хрипоты 24 часа на 7, не боясь испортить отношения. Об этом расскажу прямо сейчас. Спонсор «Других новостей» – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома. Консультации, разработка проектно-сметной документации и строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта быстро, качественно, надежно. Стройгазсервис ДВ с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. Среди фанатов новых технологий набирает популярность тренд использования нейросетей в качестве мальчиков для битья в спорах. Пользователи массово настраивают искусственный интеллект на режим «упертый зануда» и часами дискутируют с ним о политике, кино или о том, что было раньше, яйцо или курица. Самое крутое, что искусственный интеллект не теряет самообладание, приводит железные аргументы и заставляет человека жестко прокачивать логику.
1: Другие новости.
2: Казалось бы, вещь странная, но психологи неожиданно похвалили эту забаву. По их словам, это идеальный тренажер для эмоционального интеллекта и безопасный способ выпустить пар после тяжелого дня. Робот не затаит обиду, не припомнит вам старые грехи, и в любой момент его можно просто выключить одной кнопкой. Мечта, а не оппонент. Так что желаем вам, чтобы в вашей реальной жизни все споры заканчивались исключительно миром и улыбками. На этом все. Спонсор выпуска — компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.
1: Другие новости.
3: В космосе летает.

0: Спонсор прогноза погоды, магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса, инструмент King Tony, Mastak, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobile Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 сентября, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске-Сахалинском и в Красногорске ожидается до плюс 20, в Ногликах и Макарове 22 градуса, в Поронайске на термометре 19 градусов тепла. В Долинске и Вахотском ожидается плюс 24, в Корсакове, Аниве, Малокурильском и Южно-Курильске отметка будет равна плюс 18. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью 7 градусов, днем плюс 24. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
3: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611888. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: осень на АСТБ.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Сахалинское время, 19.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер, в студии Полина Кобелева. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха – сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Теперь коротко о главных событиях. Губернатор Валерий Лимаренко принял участие в стратегической сессии по инвестиционному климату под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. В Сахалинской ветклинике появился новый портативный рентген. На строительство новой поликлиники в Углегорске планируют увеличить число рабочих. Губернатор Валерий Лимаренко принял участие в стратегической сессии по инвестиционному климату под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Здесь обсудили реализацию национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Документ по поручению президента должен вывести Россию в топ-20 мировых лидеров по инвестиционной привлекательности. Глава региона выступил с рядом предложений, в их числе введение упрощенного подключения к сетям по всей стране, а также получение данных о земельных участках градостроительного плана, тех условиях присоединения к коммуникациям в одном месте. Инициативы получили поддержку Михаила Мишустина. Валерий Лимаренко отметил, что совместная работа правительства, агентства стратегических инициатив и бизнеса позволит создать эффективные инструменты для улучшения инвестиционных условий в России. На строительство новой поликлиники в Углегорске планируют увеличить количество специалистов. Сейчас на объекте работают 20 человек. Они монтируют вентиляцию и электрику, устанавливают противопожарные емкости. К середине октября работы рассчитывают завершить. После этого подрядчик займется благоустройством территории, пострадавшей после схода грунта возле инфекционного отделения. Само здание повреждений не получило. За состоянием грунта и конструкции ежедневно наблюдают специалисты. На Сахалинской станции по борьбе с болезнями животных номер 1 начали использовать портативный цифровой рентген. Снимок аппарат делает за 2,5-3 секунды и сразу передает на компьютер. Это позволяет сократить время процедуры и количество повторных снимков. Техника весит почти 3,5 килограмма, поэтому крупных животных можно обследовать прямо на полу. В экстренных случаях, например, при травмах или прикрутии желудка, результат можно получить за считанные минуты. В Корсакове открыли аллею почетных захоронений для участников специальной военной операции. Она появилась на городском кладбище в рамках акции «Тихоокеанская слава. Сила в правде-2026». При благоустройстве родственники погибших обращались к организаторам и указывали на проблемы, которые возникали во время работ. Их замечания учли. Сейчас планируется второй этап. Еще одну аллею обустроят в другой части кладбища. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 19 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Вам позвонил человек и представился сотрудником МВД, ФСБ или прокуратуры. Сообщает о расследовании уголовного дела, связанного с банком. Обвиняет вас в совершении преступления. Не верьте, это мошенник. Он попросит ваши паспортные данные, реквизиты банковских карт, информацию о финансах или распорядится перевести ваши деньги на защищенный счет. Сразу кладите трубку. Настоящий представитель силовых ведомств не станет по телефону задавать такие вопросы. Тем более просить перевести средства. Самостоятельно перезвоните. Звоните по телефону 102 и сообщите о произошедшем. Вы можете заблокировать абонента в телефоне. Предупредите друзей и родных. Возможно, вы спасете их от потери крупной суммы денег.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Игорь Орлов.
1: Друзья, напоминаю, если вы хотите найти какую-то полезную информацию о том, что происходит на территории Сахалинской области, обязательно заходите на сайт astv.ru и также в телеграм-канал astv.ru «Сахалин и Курилы». Именно в этих источниках вы можете почерпнуть все о том, что происходит в нашем регионе, начиная от каких-то мероприятий, изменений внутри региона и заканчивая происшествиями. Поэтому читайте то, что вам по вкусу, просвещайтесь и будьте в курсе всех событий.

0: Немного магии только что Леди Гага добавила в наш эфир, друзья. Прямо сейчас поговорим о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, 18 сентября на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахее и Тамари 21 градус. В Тымовском и Углегорске ожидается до плюс 20. В Смирных, Чехове, Холмске и Курильске средняя температура 22 градуса. В Невельске до 24 градусов. В Северокурильске будет до плюс 13. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков. Ночью 7 градусов тепла, днем плюс 24. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Скоро зима. Пора менять шины.
4: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
5: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все.
6: Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
7: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
8: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161181887. Правила и условия на сайте martinovmobile.ru. Количество призов ограничено.
9: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните 41-51-31.
10: Часть расходов на коммунальные услуги можно вернуть.
11: В Сахалинской области отдельные категории граждан получают ежемесячную компенсацию затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг.
10: Это ветераны, многодетные семьи, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, реабилитированные граждане, а также отдельные категории молодых и студенческих семей.
11: Размер выплаты рассчитывается индивидуально с учетом состава семьи, площади жилья, тарифов и нормативов потребления.
10: Подать заявление можно в Центре соцподдержки по месту жительства или через госуслуги. Меры социальной поддержки могут быть ближе, чем кажется.
12: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
13: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт. Я спрошу, как дела?

0: Легендарный трек в исполнении Джона Ньюмана «Love Me Again» в нашем эфире только что, точнее, прямо сейчас, друзья, звучит, а мы двигаемся только вперед. Давайте немного поговорим о погоде, которая нас ожидает на островах буквально завтра. По данным сайта rp5.ru, 18 сентября на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске-Сахалинском и в Красногорске будет до плюс 20, в Ногликах и Макарове ожидается 22 градуса. В Поронайске 19 с плюсом, в Долинске и в Охотском на термометре 24 градуса. В Корсакове, Аниве, Малокурильском и Южно-Курильске средняя температура 18 с плюсом. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью 7 градусов тепла, днем 24. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
5: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-900-44-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: В «Матрешке» весь сентябрь. Сосиски «Ратимир» приморские со сливочным маслом 229,95 за 370 грамм. Молоко «БМК» ультрапастеризованное 2,5% 119,95 за 975 миллилитров.
7: С «Матрешкой» выгодно всегда.
8: А ты был в «Рассвете»? Город пробует рассвет на вкус. Новый фудхолл Дальнего Востока уже открыт. Встречаемся здесь. Место, где вкус, люди и события собираются под одной крышей. Увидимся. Горный воздух. Горнолыжная Одина.
9: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
10: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на один год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
11: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Привет! Давай познакомимся с ксилофоном, этим веселым стучащим инструментом, который звучит так, будто волшебные молоточки танцуют на деревянных брусочках. Кстати, ксилофон бывает не только деревянным, но и металлическим, и пластиковым, и даже каменным. У ксилофона, между прочим, очень древняя родня. Похожие инструменты были в Африке, Юго-Восточной Азии, даже в Центральной Америке. Люди издавна придумывали, как извлекать музыку из всего того, что их окружает. А вот в Европе ксилофон стал популярен только в 19 веке и вскоре, знаете ли, пробрался в симфонические оркестры. Композиторы обожают использовать его в музыке. То он изобразит звон колоколов, то сказочные часики, а то и вообще создаст ощущение волшебства из детских сказок. Помните тот забавный такой тревожный звук в кино, когда кто-то крадется? Часто это как раз и есть ксилофон. Играть на нем, кстати, довольно просто. Видишь ноту, стучишь по нужной планке. Поэтому ксилофон часто первым дают детям в музыкальных школах. Он понятный, яркий и сразу радует звуком. Не ошибусь, если предположу, что ваше первое знакомство с этим музыкальным инструментом произошло в детском саду. В следующий раз, услышав этот хрустальный перестук в музыке, улыбнись. Это ксилофон напоминает нам, что музыка может быть легкой, игривой и очень-очень веселой.
1: Звуки музыки.

0: сахалинское время 20:00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Полина Кобелева. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южный Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха – сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Губернатор Валерий Лимаренко проверил ход ремонта тепловых сетей в областном центре. Большая часть работ в Южно-Сахалинске вышла на финальную стадию. Например, уже закончен ремонт участка Чеховского коллектора. Также глава региона посетил один из дворов на улице Ленина, где сегодня капитально ремонтируют внутриквартальные сети. Коммуникации на этом участке отслужили свой срок. Обновлению подлежат 320 метров теплотрассы. По окончании работ подрядчик восстановит на придомовой территории нарушенное благоустройство. Валерий Лимаренко подчеркнул, что при этих работах необходимо учесть пожелания жильцов. Добавлю, всего в районах области обновляют 20 километров теплосетей. Завершить эти мероприятия планируют к 1 октября. Губернатор Валерий Лимаренко принял участие в стратегической сессии по инвестиционному климату под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Здесь обсудили реализацию национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Документ по поручению президента должен вывести Россию в топ-20 мировых лидеров по инвестиционной привлекательности. Глава региона выступил с рядом предложений, в их числе введение упрощенного подключения к сетям по всей стране, а также получение данных о земельных участках градостроительного плана, тех условиях присоединения к коммуникациям в одном месте. Инициативы получили поддержку Михаила Мишустина. Валерий Лимаренко отметил, что совместная работа правительства, агентства стратегических инициатив и бизнеса позволит создать эффективные инструменты для улучшения инвестиционных условий в России. Более 100 семей в Невельске получили ключи от новых квартир. Два пятиэтажных дома по улице Яна Фабрициуса построили для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Как рассказали в региональном министерстве строительства, квартиры переданы с ремонтом. Переселение из ветхого жилфонда ведется на островах в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным. За последние 5 лет в Невельском районе расселили уже более 18 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Новые квартиры получили 800 человек. В общем, с 2021 года жилищные условия благодаря программе улучшили свыше 25 тысяч сахалинцев и курильчан. В Корсакове открыли аллею почетных захоронений для участников специальной военной операции. Она появилась на городском кладбище в рамках акции «Тихоокеанская слава. Сила в правде 2026». При благоустройстве родственники погибших обращались к организаторам и указывали на проблемы, которые возникали во время работ. Их замечания учли. Сейчас планируется второй этап. Еще одну аллею обустроят в другой части кладбища. В Южно-Сахалинске газ подключили еще к 226 домам во Владимировке. Новый участок газопровода длиной 6,4 километра уже запустили. Всего во Владимировке построили 38,2 километра сетей, 35,8 из них уже запитаны. Сейчас газ получают жители 352 домов. Всего подключиться к системе смогут 1159 домовладений. Работы идут по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Только что, друзья, прослушали вместе с вами трек под названием «Rather Be» от Clean Bandit. Песня 2015 года выпуска, и это говорит только об одном, то, что впереди нас ожидает 2 часа шикарнейшей, сочной музыки в эфире Первого областного. Это все те композиции, которые звучали на нашем радио за последние 25 лет, поэтому усаживайтесь поудобнее, берите какой-нибудь вкусный напиток и наслаждайтесь теми песнями, которые могут действительно нагнать какую-то щепоточку ностальгии. Прямо сейчас Axwell и Себастьян Ингросса с песней «More Than You Know». Давайте окунемся в атмосферу.

0: только что откунулись вместе с вами в атмосферу 2005 года. Love Generation от Боба Синклейра звучала в нашем эфире. Прямо сейчас давайте поговорим о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 сентября, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахее в Тамаре 21 градус, в Тымовском и в Углегорске ожидается 20 градусов тепла. В Смирных, Чехове, Холмске и Курильске отметка будет равна 22 градусам со знаком плюс. В Невельске воздух прогреется до 24, в Северокурильске ожидается до плюс 13. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков. В ночное время суток 7 градусов тепла, днем плюс 24. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама. Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
3: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
2: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
3: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
6: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
7: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов И. Александрович. ИНН 6501161618987. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
8: С помощью интернета и социальных сетей террористические и экстремистские организации вербуют участников для совершения противоправных действий. Вам могут предложить участие в совершении теракта или экстремистских провокациях. Взамен преступники обещают деньги или возврат кредита, взятого мошенниками на ваше имя. Вам могут угрожать, шантажировать. Если вы согласитесь, вам грозит пожизненное лишение свободы. Не верьте преступникам и не бойтесь. Заблокируйте контакт и отправьте жалобу на контент. Сообщите в правоохранительные органы по номеру 112.
9: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 сентября, на территории Сахалинской области во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске-Сахалинском и в Красногорске ожидается 20 градусов, в Ногликах и Макарове будет плюс 22. В Поронайске на термометре 19 градусов выше 0, в Долинске и Охотском отметка будет равна 24 градусам тепла. В Корсакове, Аниве, Малокурильском и Южно-Курильске воздух прогреется до плюс 18. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. В ночное время суток 7 градусов выше 0, днем плюс 24. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350

0: «Авторенто» – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
1: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
0: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

От CD-дисков до онлайн-вещания. Радио АСТВ. 25 лет.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 сентября, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахеев-Тамари будет 21 градус тепла, в Тымовском и Углегорске ожидается до плюс 20. В Смирных, Чехове, Холмске и Курильске отметка будет равна 22 градусам. Далее в Невельске плюс 24, в Северокурильске 13 градусов. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков, в ночное время суток ожидается 7 градусов тепла, днем плюс 24. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
7: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611987. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
8: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
9: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
11: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
12: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
13: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 сентября, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах будет погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске, Сахалинском и в Красногорске ожидается до плюс 20. В Ногликах 21 градус выше 0. В Поронайске до плюс 19. В Макарове будет 22 градуса. В Долинске и Охотском отметка равна 24 градусам. В Корсакове, Аниве и Малокурильском ожидается до плюс 18. В Южно-Курильске 17 градусов. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков. Ночью 7 градусов тепла, днем в областной столице плюс 24. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
7: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
8: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
9: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Спонсор проекта – «Профессионал 65». Современное оборудование для салонов красоты. Залог успеха вашего бизнеса. Создавайте красоту, а комфорт и удобство обеспечит «Профессионал 65». Специализированное оснащение студий красоты. Переулок Мартовский, 1Б, телефон 25 50 25 25 50 25.

0: слушаете музыкальный проект «Ловец снов»
1: на радио АСТВ.
2: Прогноз погоды на радио АСТВ.
3: По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 сентября, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахеев-Тамари будет 21 градус тепла, в Тымовском-Углегорске ожидается до плюс 20. В Смирных, Чехове, Холмске и Курильске отметка будет равна 22 градусам. Далее в Невельске плюс 24, в Северокурильске 13 градусов. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков, в ночное время суток ожидается 7 градусов тепла, днем плюс 24. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
4: Реклама спонсора.
5: Линзочки, линзочки.
6: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Реклама.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
2: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
8: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 сентября, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах будет погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске, Сахалинском и в Красногорске ожидается до плюс 20. В Ногликах 21 градус выше 0. В Поронайске до плюс 19. В Макарове будет 22 градуса. В Долинске и Охотском отметка равна 24 градусам. В Корсакове, Аниве и Малокурильском ожидается до плюс 18. В Южно-Курильске 17 градусов. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков. Ночью 7 градусов тепла, днем в областной столице плюс 24. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Агинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Спонсор проекта – «Профессионал 65». Современное оборудование для салонов красоты. Залог успеха вашего бизнеса. Создавайте красоту, а комфорт и удобство обеспечит «Профессионал 65». Специализированное оснащение студий красоты. Переулок Мартовский, 1Б, телефон 25 50 25 25 50 25.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 сентября, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахеев-Тамари будет 21 градус тепла, в Тымовском и Углегорске ожидается до плюс 20. В Смирных, Чехове, Холмске и Курильске отметка будет равна 22 градусам. Далее в Невельске плюс 24, в Северокурильске 13 градусов. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков, в ночное время суток ожидается 7 градусов тепла, днем плюс 24. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 сентября, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах будет погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске, Сахалинском и в Красногорске ожидается до плюс 20. В Ногликах 21 градус выше 0. В Поронайске до плюс 19. В Макарове будет 22 градуса. В Долинске и Охотском отметка равна 24 градусам. В Корсакове, Аниве и Малокурильском ожидается до плюс 18. В Южно-Курильске 17 градусов. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков. Ночью 7 градусов тепла, днем в областной столице плюс 24. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
3: Реклама спонсора.
4: Линзочки, линзочки.
5: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Реклама.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: снов.
1: Спонсор проекта – «Профессионал 65». Современное оборудование для салонов красоты. Залог успеха вашего бизнеса. Создавайте красоту, а комфорт и удобство обеспечит «Профессионал 65». Специализированное оснащение студии красоты. Переулок Мартовский, 1Б, телефон 25 50 25 25 50 25.

Все удивляются, как так? Ребята, не может быть. Ребята, ну может быть. Да, простите, не собрались, разбежались, но без пыли.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Радио АСТБ. Первое. Областное.
1: Каркада на неждан, с утра напротив входа в метро. Мы встретились случайно, одни на перекрестке миров. Я только посмотрел в зеленые, как море, глаза. Я даже не успел тебе о самом главном сказать.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 сентября, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахей в Тамари будет 21 градус тепла, в Тымовском и Углегорске ожидается до плюс 20. В Смирных, Чехове, Холмске и Курильске отметка будет равна 22 градусам. Далее в Невельске плюс 24, в Северокурильске 13 градусов. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков, в ночное время суток ожидается 7 градусов тепла, днем плюс 24. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Паранальске и Вахе. Горячая линия 840.

0: радио АСТБ. Первое областное.
1: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, они без взгляда. Ой, город.

раздвигаю мосты на пути. Давай перейдем на ты. В одном дыхании застыл. Твой взгляд так ярко искрил. Один повод и 100 причин. Штиль на море, но не в груди. Ты как яркий свет ночи. Но мотивы мои просты.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: СТВ. Первое областное.
1: И когда меня нежданно с утра напротив входа в метро, мы встретились случайно, одни на перекрестке миров.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как...

Как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

0: Радио АСТБ. АСТБ. Первое областное. Радиостанция АСТБ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Что ты?

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я

0: Доброе утро, Сахалин и Курилы. Вас приветствует облабластное шоу в Южно-Сахалинске. 7 часов утра. Далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Полина Кобелева. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин – «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха – сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Губернатор Валерий Лимаренко проверил ход ремонта тепловых сетей в областном центре. Большая часть работ в Южно-Сахалинске вышла на финальную стадию. Например, уже закончен ремонт участка Чеховского коллектора. Также глава региона посетил один из дворов на улице Ленина, где сегодня капитально ремонтируют внутриквартальные сети. Коммуникации на этом участке отслужили свой срок. Обновлению подлежат 320 метров теплотрассы. По окончании работ подрядчик восстановит на придомовой территории нарушенное благоустройство. Валерий Лимаренко подчеркнул, что при этих работах необходимо учесть пожелания жильцов. Добавлю, всего в районах области обновляют 20 километров теплосетей. Завершить эти мероприятия планируют к 1 октября. Губернатор Валерий Лимаренко принял участие в стратегической сессии по инвестиционному климату под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Здесь обсудили реализацию национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Документ по поручению президента должен вывести Россию в топ-20 мировых лидеров по инвестиционной привлекательности. Глава региона выступил с рядом предложений, в их числе введение упрощенного подключения к сетям по всей стране, а также получение данных о земельных участках градостроительного плана, тех условиях присоединения к коммуникациям в одном месте. Инициативы получили поддержку Михаила Мишустина. Валерий Лимаренко отметил, что совместная работа правительства, агентства стратегических инициатив и бизнеса позволит создать эффективные инструменты для улучшения инвестиционных условий в России. Более 100 семей в Невельске получили ключи от новых квартир. Два пятиэтажных дома по улице Яна Фабрициуса построили для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Как рассказали в региональном министерстве строительства, квартиры переданы с ремонтом. Переселение из ветхого жилфонда ведется на островах в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным. За последние 5 лет в Невельском районе расселили уже более 18 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Новые квартиры получили 800 человек. В общем, с 2021 года жилищные условия благодаря программе улучшили свыше 25 тысяч сахалинцев и курильчан. В Корсакове открыли аллею почетных захоронений для участников специальной военной операции. Она появилась на городском кладбище в рамках акции «Тихоокеанская слава. Сила в правде 2026». При благоустройстве родственники погибших обращались к организаторам и указывали на проблемы, которые возникали во время работ. Их замечания учли. Сейчас планируется второй этап. Еще одну аллею обустроят в другой части кладбища. В Южно-Сахалинске газ подключили еще к 226 домам во Владимировке. Новый участок газопровода длиной 6,4 километра уже запустили. Всего во Владимировке построили 38,2 километра сетей, 35,8 из них уже запитаны. Сейчас газ получают жители 352 домов. Всего подключиться к системе смогут 1159 домовладений. Работы идут по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Русский язык великий и могучий, богатый и красивый. Это язык символов и метафор, рифм и оттенков. Именно русский язык в течение столетий был подвергнут влиянию множества языков и культур. Он поглотил в себе элементы санскрита, греческого, латинского, французского, английского и других языков. Поэтому русский язык чрезвычайно гибок и разнообразен. На нем пишут поэмы, стихи и прозу. Великие писатели восхваляли его во все времена.
3: Берегите чистоту языка, как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас.
1: Так в свое время писал поэт-публицист и прозаик Иван Тургенев о русском языке. Сохранение самого главного – культуры и чистоты родного языка – это обязанность каждого. Ведь русский язык – чистое и мощное оружие для наилучшего выражения наших мыслей и чувств.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Оп.
1: Ой, здравствуйте, друзья, доброе утро. Ну что, какая красота, какой замечательный сегодня день, 18 сентября, пятница. Открываем ее вместе с вами на волне радио СТВ, облобластное шоу. Доброе утро, в студии Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: И мы начинаем.
0: Начинаем, ребята, утро пятницы. Начинаем его, как вы понимаете, достаточно бодро. Чувствуете?
1: О,
0: а? Пятница пляс.
1: Потому что это пятница, потому что она всегда для нас с вами бодрая, веселая и... уникальная.
0: И это только с утра.
1: Каждый раз по-своему.
0: Видели бы вы нас вечером, пятница, а? Какие две зажигалки.
1: Да. Уже в 9 часов уже отбой у них.
0: Это что это там за зажигалочки такие пузырьки пускают?
1: Зато какие бодрые ребята
0: с утра. Это мы. Ну что, добро пожаловать. Приглашаем всех и каждого приступить к тому, чтобы... Что?
1: Чтобы начать это утро... Замечательно,
0: ну да,
1: как минимум.
0: Приступаем к этому процессу. Процессу
1: чтобы
0: пробуждения.
1: Информация полезная поступала в
0: лилась
1: ушки.
0: Лилась рекой просто, понимаете?
1: Конечно. Ну и чтобы ваши...
0: Дети были рады, что у них рады родители.
1: Ваши семьи были счастливы, конечно. Все для этого.
0: Понимаете, насколько глубоко копаем, чтобы все ваше окружение просто ходило и улыбалось.
1: Чтобы вы заряжали своих друзей, друзья заряжали своих друзей и так далее по цепочке. Вот все для этого и делается, друзья.
0: Хотите выпить за это? Пейте, ребята, пейте, конечно же. Крепкий кофе с утра тоже никогда не помешает. Но если нет, конечно, никаких противопоказаний. Проконсультируйтесь с вашим специалистом.
1: Если он у вас есть.
0: Да, спонсор облобластного шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.
1: Ну что, все по списку дали. У нас там игры, у нас там прекрасные информационные рубрики. Ну и ваш астрологический прогноз уже через пару мгновений.

0: Спонсор гороскопа – сеть магазинов «Винтаж». Если звезды обещают перемены, пусть они будут красивыми. Новые осенние коллекции уже в ТЦ «Столица», второй этаж, «Мегаберёзка», второй этаж, «Ситимолл», третий этаж, напротив кинотеатра. Встречайте осень в новом образе.
1: Итак, давайте начинать. Овны, вы удивительным образом окажетесь в нужное время, в нужном месте.
0: Тельцы, рекомендуется поменьше обращать внимание на мнение окружающих.
1: Близнецы, будьте сегодня максимально беспечны и оторваны от реальности.
0: Раки, постарайтесь свести к минимуму ненужные встречи.
1: Львы, вам просто необходима хорошая эмоциональная встряска в виде похода в новое место.
0: Девы, здравствуйте. Сегодня возможно все и даже больше.
1: Весы, расслабьтесь и не делайте ничего против воли.
0: Скорпионы, вы получите какой-то большой заряд положительных эмоций.
1: Стрельцы, простые радости жизни откроются вам во всей красе.
0: Козероги, злость вам не свойственна, поэтому простите. Простите всех, кого надо.
1: Водолеи, вы встретите человека, способного помочь верным советам.
0: Рыбы, сделайте кому-то подарок без повода. Этим вы поднимете себе настроение.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день, друзья. Спонсор гороскопа – сеть магазинов «Винтаж». Встречайте осень в новом образе.

0: перченые ученые.
1: От музыки, ребята, к новостям необычным, к новостям от людей, которые знают, о чем говорят.
2: Делают открытия ежедневно.
1: Обследование и исследование.
2: Обследование это, Артем, ты проводишь ежедневно практически, убегая тут на несколько минут. Ну, давайте не об этом, давайте о наших ученых, которые молодцы, которые открывают для нас что-то новое. Ученые на этот раз открыли новый вид кошек. Впервые за 100 лет, между прочим, свежую разновидность пушистиков назвали тилкайо. Первую осп нашли в Боливии еще в 2016 году, однако тогда ее приняли за существующий вид тигровых кошек. Спустя время биологи заметили отличие и провели генетическую экспертизу. Наконец-то дошли руки до этого. В итоге догадки подтвердились, да. Перед ними все это время был совершенно новый вид именно кошек, который ранее не описывался. Тилкайо обитает в боливийских лесах, а ученые смогли зарегистрировать только две особи на данный момент пока что. Но если бы вы видели видео вот с этим котиком, я думаю, что через... Ну, лет 10 наверняка уже практически у каждого второго будет дома находиться этот вид кошек, потому что это маленькие тигрята, действительно настоящие маленькие тигрята, очень милые, раскраска у них как у тигров.
1: Но шикарно. И размеры, получается, небольшие.
2: Размеры небольшие, да, ну, может быть, чуть больше стандартного котика, примерно как вот сибирский, наверное, кот. Да, они чуть-чуть помассивнее, у них большие лапы, большие головы, они пушистые. Но, в общем, я думаю, что совсем скоро заживем вместе с тиграми маленькими в одном помещении.
1: Время покажет.

0: Чуть не прохлопали, ребята, информацию о погоде на сегодня.
1: Ну, не прохлопали же.
0: Ну, молодцы, потому что.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области. Сегодня, 18 сентября, в Ахее и Тымовском без осадков плюс 22, в Смирных осадков не ожидается 25, выше 0, в Углегорске без осадков 20 со знаком плюс. В Томари сегодня без осадков плюс 21, в Чехове осадков не ожидается 22, выше 0, в Невельске без осадков 24 градуса тепла, в Хомске осадков сегодня не ожидается плюс 22. В Северокурильске также без осадков плюс 15, в Курильске днем осадков не предвидится, температура воздуха прогреется до 21. градуса. В Южно-Сахалинске без осадков, днем плюс 21, плюс 23, ветер южный от 4 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки,
3: линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Паранальске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
6: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
7: Аккумулятор на легковое авто – база техника. А аккумулятор на грузовое авто – база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
8: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
9: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
8: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
9: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
8: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
9: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей.
10: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
11: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611987. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
12: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: А? Это The Weeknd на волне радио СТВ. И на календаре тоже практически он же, да?
1: Ну, это чуть-чуть сам, выходные. Осталось. И мы давайте с вами как отдохнем?
0: Поднажмем, ребята, немного по этому утру. Мы едем с новостями для вас. Через несколько минут в рамках программы «Интершум» для себя что-то новое узнаем и откроем. Готовы?
1: Да. Новости из мира сети интернет.
0: Женечка, молодец, подчеркнула мои слова.
1: Чувствуется чуть-чуть, что пятница уже, знаешь, я уже расслабилась.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Ребята, все приготовили, все подготовили для вас. Самая полезная, вкусная и сочная информация из мира сети интернет. Первоисточника практически, да? Спонсор программы «Интершум» – строительная газовая компания, телефон 41-51-31.
2: Так, друзья, ну что, доброе утро. Давайте по новостям из мира сети интернета немного пробежимся. И вот уже вчера Артем Бушаев в своей рубрике «Афиша про кино» рассказывал о том, что «Сумерки» вернулись в российские кинотеатры. Там начался официальный повторный показ этого фильма. Фанатки превращают каждый сеанс в настоящее шоу, где вслух повторяют цитаты и подпевают треком. И, друзья, давайте немного расскажу вам про график выхода всей саги в кино. Наверняка среди наших слушателей есть фанаты, которые обрадованы этой новостью, да? И что теперь можно всю сагу посмотреть
1: в кино. В нашем большом, маленьком городе найти таких же фанатов, как и вы, да? Угу. Встреча такая фанатская этого
2: сходить
1: фильма.
2: Сходить вместе,
1: да?
2: На кино, да. Итак, «Сумерки». Первая самая часть уже вышла 17 сентября. Вчера все, начались показы. Далее «Сумерки. Сага. Новолуние» 8 октября выходит в кино. «Сумерки. Сага. Затмение» 5 ноября выйдет, можно будет посмотреть. Дальше «Сага. Рассвет». Часть первая 10 декабря 2026 года и «Сумерки. Сага. Рассвет». Часть вторая 11 февраля 2027 года. То есть всю абсолютно сагу
1: 27-м
2: можно
1: году.
2: Посмотреть.
1: Да. Не, ну это, конечно, не затянули. Я думаю, на месяц можно было раз в неделю,
2: нет, ну
1: да,
2: почему?
1: По фильму
2: все
1: показывать.
2: Части нужно показать.
1: Ну не,
2: не, не стоит же ради одной части.
1: Понятно, растянуто слишком.
2: Нормально.
1: 27-й год.
2: Нормально. 11 февраля 27-го года будет последний, значит, выход. «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2». Пожалуйста, все фанаты «Сумерок», ходите на эти сеансы, ходите компаниями, подпевайте, цитируйте,
1: мешайте остальным смотреть, конечно.
2: Далее. Золотой ретвиллер принес грабителю игрушку. Целых 3 раза. Камеры наблюдения внутри дома в Сан-Диего зафиксировали, как пес по имени Нэш встретил неизвестного мужчину, пробравшегося вовнутрь. Вместо попытки защитить территорию, золотистый ретвиллер показал верх дружелюбия. Через 30 минут вокруг дома скопилась полиция, которая провела задержание грабителя. Нэш и им предложил поиграть с ними.
1: Ему плевать, кто.
2: Вообще без разницы, просто играйте со мной.
1: Играйте со мной. Этот хозяин, этот мешочек меня оставил, вы посмотрите, как надолго, да? Бедная собака. Спонсор программы «Интершум» – строительная газовая компания. Специальное предложение для жителей СНТ. Скидка 15% на газификацию под ключ от оформления документации до сдачи объекта. Оформление газификации по трехстороннему соглашению для компенсации затрат. Просто заключите договор уже сегодня. Строительная газовая компания, телефон 41-51-31.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: Ну что, друзья, как ваши дела? Как ваше настроение? Просыпаетесь потихонечку, смотрите за окно и думаете, интересно, что же на сегодня надеть на себя? Mm-hmm. Да? А мы сейчас вам расскажем, какая погода вас ждет за окном. Тогда станет ясно, кофта или футболка. Ну что, друзья, спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон».
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня 18 сентября в Александровске-Сахалинском погода без осадков, плюс 20 градусов. Далее осадков не ожидается в Ногликах — 23, Параноиск — 21 градус, Красногорск — 20, Макарове — 22, до 25 сегодня в Долинске, в Охотском — 24 градуса, Корсаков-Анива — 21, в Малокурильском без осадков — плюс 19, в Южно-Курильске без осадков — плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается, плюс 21, плюс 23, ветер южный от 4 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
7: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
8: Реклама.
9: Скоро зима. Пора менять шины.
10: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
11: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
13: Внукам сказку расскажу про молочную страну. Там и ряженка-наряженка, там и варенец-удалец, и кефир здоровье-командир. Внуки сказку слушают и на здоровье кушают.
14: Параноский молокозавод.
15: Если вы обнаружили подозрительный предмет, не прикасайтесь к нему. Запомните время его обнаружения, оповестите окружающих об опасности, сообщите о находке по единому номеру вызова экстренных служб 112. Будьте бдительны, обращая внимание на подозрительные предметы и оперативно сообщая о них, вы можете предотвратить трагедию. Безопасность – дело общее.
16: А ты был в рассвете? Город пробует рассвет на вкус. Новый фудхолл Дальнего Востока уже открыт. Встречаемся здесь. Место, где вкус, люди и события собираются под одной крышей. Увидимся. Горный воздух. Горнолыжная Одина.
17: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
18: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Здесь на волне радио СТВ Stay with me. Ну и, конечно же, вы тоже оставайтесь с нами. Оставайтесь, потому что через пару мгновений мы уже с вами поиграем.
1: Звоните 49 15 05.

0: Ну что, здравствуйте, доброе утро, друзья. Восьмой бит, игра, вот так вот у нас называется. И мы рады приветствовать вас.
1: И мы ее играем.
0: Да, спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте. Шея свиная «Мираторг» 600 рублей за килограмм. Кальмар замороженный 450 рублей за килограмм. Филе курь «Присколье» 600 рублей за килограмм. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж.
1: Давайте знакомиться с нашим участником. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как зовут?
2: Меня зовут Карина.
1: Карина, очень приятно. Итак, Карина, мы с вами сегодня играем, вы в курсе? А во что играем? Что делать нужно, Карина?
2: Нужно угадать песню, которая проигрывается в стиле 8-биты.
1: О, вы все умеете, молодцы. Я приготовил для вас три отрывка, оба для меня очевидных. Но если вдруг вам понадобится второй, то включим. Буквально первые на 14 секунд. Должны справиться, на самом деле. Я вас верю. Угу. Итак, готовы все?
2: Все готовы.
0: Желаем
1: Давайте.
0: Удачи Карине.
1: Погнали.
0: Удачи.

0: Итак, Карина, какие есть предположения?
1: Это сложная песня.
2: Настоящий город, надвигается туман.
1: Ух ты!
2: А солят ветра по подворотням и дворам. А это этот, господи, Расторгуев, которая группа Любэ.
1: Ну конечно!
3: Да! Да! А пожелай ты нам ни пуха, ни пера! Да!
1: Карина, мы говорим вам да!
4: Да!
1: Это чистая победа! Слушай, даже я в какой-то момент подумала, что, ну, это сложно.
4: У нас на этой игре многие разваливаются, но не вы, Карина,
1: Карина,
4: вы профессионал.
1: Умничка.
4: Чувствуется, помимо всего прочего, да, знала правила, очень быстро ответила.
1: Подготовленный
4: человек. Я думаю, ночь не спала.
1: Готовилась, все песни штудировала.
4: Чтобы ворваться на белом коне. Карина,
1: это чистейшая победа.
4: Ваше второе имя — это Виктория, понимаете? Все, поэтому запомните.
2: Спасибо большое.
4: Спасибо вам большое, мы с вами свяжемся. Хорошего настроения. Пока-пока, до свидания.
1: Ну, слушай, ну, Карина, это методичка, как нужно играть.
4: Да, ребята, да! Как мощно зарядила.
1: Поэтому, друзья, присоединяйтесь, будьте как Карина, играйте вместе с нами в это самое время по будням. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца».
5: Game over. В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: На Сахалине и островах 8 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей. К этому часу у микрофона Дарья Пешунова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока и Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Теперь коротко о главных событиях. На Сахалине открыли мемориал погибшим сотрудникам пожарной охраны. Валерий Лимаренко передал муниципалитетам новые школьные автобусы. На Сахалине поймали тунца весом 285 килограммов. В Сахалинской области открыли мемориал, посвященный сотрудникам пожарной охраны России, погибшим при исполнении служебного долга. Церемония прошла в день памяти иконы Божьей Матери Неопалимая Купина, которая считается покровительницей пожарных. У памятника прошел молебен о здравии тех, кто посвятил жизнь борьбе со стихией. Также осветили пожарно-спасательную технику, стоящую в боевом расчете, и новые автомобили, поступившие на вооружение. Новые школьные автобусы поступят в 5 районов Сахалинской области. Ключи от транспорта муниципалитетам передал губернатор Валерий Лимаренко. Один автобус направили в школу номер 2 Долинска, еще два получили школы номер 1 и 3 Тымовского. По одной машине передали в села Красногорск и Чепланово, а также в образовательный комплекс имени Чехова в Южно-Сахалинске. Все автобусы соответствуют требованиям к перевозке школьников, оснащены современными устройствами безопасности и аппаратурой спутниковой навигации. Приобретение школьных автобусов является частью работы по обеспечению доступности качественного образования для детей во всех населенных пунктах области. По поручению главы региона на островах также ремонтируют и строят школы, оснащают учебные кабинеты современным оборудованием и развивают образовательные программы. На Сахалине поймали крупного тунца весом 285 килограммов. О необычном улове рассказал островной блогер Борис Рябченко в своем телеграм-канале. По его словам, это самый крупный тунец, пойманный на Сахалине. Рыбу вытащили на удочку троллингом. Длина тунца составила 263 сантиметра. Тащить рыбу двум девушкам помогали другие рыбаки. На воде, как отмечает блогер, действует традиционная взаимовыручка. Министерство транспорта информирует о продаже авиабилетов на рейсы внутри Сахалинской области и в Хабаровск. На сайте и в кассах авиакомпании «Аврора» можно приобрести билеты на востребованные маршруты до конца действия летнего расписания. Сегодня в свободной продаже есть билеты в том числе по льготным тарифам на внутриобластные рейсы из Южно-Сахалинска в Аху, Ноглики, Южно-Курильск и Курильск, а также из Ахи, Ноглик и Шахтерска в Хабаровск. 9 из 10 мужчин хотя бы раз влюблялись в коллегу, а у 38% служебный роман перерастал в отношения. Такие данные приводит сервис знакомств «Мамба». Мужчины в 4 раза чаще женщин считают работу подходящим местом для знакомства. При этом каждая пятая женщина готова рассмотреть роман с начальником, а отношения с подчиненным допускает лишь 1%. В завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас ясно, плюс 11 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Облабластное шоу на радио АСТВ.
1: Привет, ребята, 8:06, время начинать новый час.
2: Доброе утро, друзья, добро пожаловать, ведь здесь мы с вами пообщаемся, и это прекрасно, это замечательно. Спонсор облабластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Ферны». Сеть социальных продуктовых магазинов «Ферны», всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей. Ну что, тема для общения с вами у нас уже есть, и звучит она сегодня так.
1: Ребята, рассказывайте, какие привычки друзей или коллег вас раздражают.
2: Наверняка есть такие, ну, не рассказывайте о том, что да, мне все нравится, я вообще люблю своих друзей, своих коллег. Неправда это. Наверняка хоть одна вещь да есть.
1: У меня и есть такая штука. Иногда ты в попыхах забегаешь на эфир, включаешь музыку, точнее, все, у тебя пошел эфир, пошла песня, ты надеваешь быстренько наушники, включаешь, переключаешься с подслушки, то есть с тишины в наушниках, на эфир.
2: Ой.
1: И глохнешь моментально, потому что есть у нас коллеги, которые выкручивают просто грунт.
2: На максимум.
1: Я не знаю, как в этот момент, мне кажется, просто кровь
2: момент,
1: из
2: да?
1: глаз должна, из ушей, из всех отверстий
2: да.
1: выливаться, потому что, ну, очень, вы понимаете, что
2: очень
1: максимальная
2: громко.
1: Громкость в наушниках,
2: да.
1: это
2: во-первых,
1: невероятно.
2: Это неожиданно, и это происходит каждый
1: да.
2: раз.
1: Да, да, и у тебя просто в моменте, то есть нажатие кнопки, и тебе сразу пронзительно...
2: Как вот, будто как, током ударило.
1: Да, как стрела, я не знаю, пронзает твой мозг,
2: да.
1: и перепонки рвет просто.
2: Да, есть. А еще мне очень странно и непонятно, почему
1: да.
2: каждый раз, когда я ухожу со своего рабочего места, возвращаюсь, и здесь все переставлено. Все по-другому стоит, здесь уже и компьютер кому-то помешал, уже и передвинуто все, раздвинуто, не знаю, бумажки.
1: Причем уже не компьютер, который никто не трогает, его
2: он
1: не использует.
2: Он единственный мой.
1: Он единственный пользователь, да, этого компьютера, да. И все равно он стоит, что-то туда кто-то залез, что-то там подел,
2: да, какие-то
1: потыкал.
2: Вкладки закрыты или какие-то открыты, что-то переустановлено. В общем, я не понимаю, кому это надо. Такое ощущение, что есть специальный червячок у нас, да, в коллективе, который...
1: Домовенок.
2: Я все испорчу им, я им все испорчу.
1: Так, знаешь, пальчик по пальчику, да-да-да, есть такие
2: привычки. Что ты, коллега, отзовись, почему, что происходит, да.
1: Ребята, рассказывайте, какие привычки друзей или коллег вас немного раздражают, да, подбешивают, бывает такое. Поделимся этим настроением, выпустим, так сказать, вот эти вот эмоции наружу, покажем друг другу, что кому не нравится, и в надежде на то, что человек... другое, исправится.
2: Ну, какой-то
1: да?
2: человек.
1: Наверное, какой-то человечек, да, не будем называть
2: не
1: имен.
2: Не будем показывать пальцем.
1: Вот. И все станет на свои места. Так, вы можете писать нам, в курсе?
2: Угу. Да, пишите обязательно. У нас есть мессенджер Макс 8-900-660-1505, группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему бурному и яркому обсуждению. Тем более, что сегодня мы лучшие комментарии обязательно, конечно, зачитаем в эфире. И один из вас получит подарок — островной сувенир от магазина Мерча Сахалин, который находится на горном воздухе. Не забывайте, друзья, что сегодня пятница, а это значит, что сегодня в конце этого часа мы подведем недельные итоги и разыграем главный приз — поло или ветровку от магазина Мерча Сахалин, который находится на СТК Горный воздух, нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана Георгий. Забегайте туда с 11 до 20:00. Также, друзья, официальный мерч Сахалин Маяк России доступен на сайте merch-sach.ru. Ну что, начинаем?

0: Спонсор гороскопа – сеть магазинов «Винтаж». Если звезды обещают перемены, пусть они будут красивыми. Новая осенняя коллекция уже в ТЦ «Столица» – второй этаж, «Мегаберезка» – второй этаж, «Сити Молл» – третий этаж напротив кинотеатра. Встречайте осень в новом образе.
1: Ну что, ваш астрологический прогноз принимайте. Овны, вы удивительным образом окажетесь в нужное время в нужном месте.
0: Так, тельцы, рекомендуется поменьше обращать внимание на мнение окружающих.
1: Близнецы, будьте сегодня максимально беспечны и оторваны от реальности.
0: Раки, постарайтесь свести к минимуму ненужные встречи.
1: Львы, вам просто необходима хорошая эмоциональная встряска в виде похода в новое место.
0: Девы, сегодня возможно все и даже больше.
1: Весы, расслабьтесь и не делайте ничего против воли.
0: Скорпионы, вы получите какой-то большой заряд положительных эмоций.
1: Стрельцы, простые радости жизни откроются вам во всей красе.
0: Козероги, злость вам не свойственна, поэтому простите всех, кого надо.
1: Водолеи, вы встретите человека, способного помочь верным советом.
0: И рыбы, сделайте кому-то подарок без повода. Этим вы поднимете себе настроение.
1: Ну, давайте, рыбы, уже соберитесь, подарите что-то. Скорпионам можно, например. Итак, спонсор гороскопа – сеть магазинов «Винтаж». Встречайте осень в новом образе.
0: Ребята, есть у нас тема на этот час. Рассказывайте, какие привычки друзей, а может быть, коллег вас немного раздражают. Да? Вот такие вот коллеги.
1: Ну,
0: собрались,
1: а что, бывает
0: тут
1: всякое.
0: Друзья, может быть, родственники какие-то. Да.
1: Напишите, пожалуйста, у нас есть мессенджер Макс.
0: +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Принимаются ваши сообщения с 8 до 9. В конце этого часа подведем итоги и разыграем. Сегодня два приза разыграем. Сувенир от магазина мерча «Сахалин» и поло или ветровку. Это уже будет розыгрыш финала. И найдем кого-то одного, кому вся эта красота достанется.

0: Выдыхаем, ребята, и продолжаем наше с вами общение на утреннюю тему. Тема у нас сегодня такая. Вы расскажете, какие привычки друзей или коллег вас немного, да, раздражают. Бывают же такие. Вот от Сергея сообщение. Считаю, что я, Серега, быстро займ. Занимаю частенько денежки.
1: Ну что.
0: Если занимаете, значит, вам есть что занимать. А отдают ли обратно? Вот чтобы.
1: Главное, чтобы отдавали, может быть, с какими-то процентиками. Тогда почему нет?
0: Или слишком часто, но тоже, да, когда подходит из раза в раз.
1: Непосредственно
0: живут. Научитесь отказывать, Сергей, тогда все будет хорошо.
1: Да. Раздражает, когда коллеги, не зная сути разговора, влазят в разговоры, пытаются доказать свою правоту, суют свой нос не в свою работу, а если сунули, делают абы как.
0: Ой.
1: Получается, да, сидите уже спокойно. Что вы там?
0: Куда вы там лезете, да? Не знаешь, броду, не суйся.
1: Ух ты, вот это.
0: Так вот. Так, сначала не скидываются на стол.
1: Вот.
0: А потом поглощают все до последней крошки.
1: Да, есть и такие.
0: Мы, кстати, знаете, как страдаем с Женей? Мы ранние пташки, да? Мы приходим здесь рано и уходим тоже рано.
1: Артем рассказывает в надежде, что кто-то из коллег это услышит и подумает, а мы никогда об этом не задумывались.
0: Представляете, а вот у нас есть традиция. Если у тебя праздник, да, если у тебя день рождения, ты заказываешь небольшую поляну. Там пиццы какие-нибудь, кто-то пироги притаскивает, тортики, да? Вот мы этой еды не видели никогда.
1: Мы в 11 уходим, а ребята в 12 только подтягиваются.
0: К обеду. Ну, то есть они к обеду заказывают вот эти вот поляны, понимаете? Накрывают.
1: И мы никогда не видим никаких пиц.
0: Но мы видели коробки. Мы видели коробки.
1: Да, мы утром приходим,
0: всего.
1: Мы видим коробки.
0: Да.
1: И,
0: понимаете?
1: Конечно, мы негодуем, потому что про нас никто не думает, что мы тут голодненькие. С 7 утра сидим. Артем вообще с 6 утра здесь готовит эфир.
0: Нет, ну мы, конечно, без обид, но осадочек, вы знаете, он такой есть.
1: Легкий осадочек. Поэтому вдруг кто-то из начальства или коллег нас слушает. Не то чтобы мы жалуемся, да?
0: Опять вспомнил, настроение испортилось. Вот эти вот коробки.
1: Но нам надоело
0: видеть. А я люблю эту коробку. Да. И пиццу эту хорошую люблю, тоже вкусную. Но мы ее каждый день разыгрываем, а потом смотрим на эти коробки.
1: Я бы не сказала, что мы плохие люди, чтобы.
0: Вся пицца мимо нас.
1: Вот так вот, да. Не думать.
0: Не хочу продолжать больше эфир.
1: Так,
0: все.
1: Далее, давайте.
0: Ребята, расскажите, какие привычки друзей и коллег вас не раздражают, а бесят.
1: Да,
0: скажите, как их бесят.
1: А мы с Артемом решили, что когда у нас будет день рождения, мы на 7 утра пиццу закажем и все ее сами съедим.
0: Да, и коробки везде, каждому на стол. Вот такой вот план, ребята. Поэтому ждем, что мы октября ждем, конца октября. Ну, еще не. Еще долго так.
1: Давайте, друзья, напишите, какие привычки ваших друзей или ваших коллег вас раздражают. Пожалуйста, у нас есть мессенджер Макс для ваших сообщений.
0: Точно, +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь, пожалуйста. Сегодня за самый яркий комментарий вы получаете сувенир от магазина Мерч Сахалин. Также сегодня разыграем главный приз — пол или ветровку — среди всех тех, кто выиграл на этой неделе.
0: Ну и давайте, чтобы вам было максимально хорошо в эту самую минуту, да, мы вам о погоде расскажем. А она хороша.
1: Да, пока что сентябрь продолжается, бабье лето, так сказать, в самом разгаре, поэтому по данным сайта rt5.ru прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 18 сентября, во всех районах Сахалинской области, ниже мною перечисленных, сегодня без осадков. О температуре воздуха рассказываю. В Ахее и Тымовском +22, в Смирных 25, в Углегорске 20 тепла. В Томари +21, в Чехове 22 тепла, в Невельске +24, в Хомске 22 выше 0. В Северокурильске +15 сегодня, в Курильске +21 градус. В Южно-Сахалинске днем без осадков, +21, +23, ветер южный от 4 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Реклама. Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная 15 и седьмой, 4 этаж.
2: Телефон 51-55-66.
4: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
5: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
4: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
5: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
2: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611898. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
0: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат Авторента. Поехали! 399-111.
3: Радио АСТВ. 25 лет говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Так, значит, продолжаем.
1: Да.
0: 8 часов и 28.
1: Мы тут немного собрались.
0: Ага.
1: Немножко и продолжаем.
0: Есть такое, да? Рассказывайте, какие привычки друзей вас, коллег, может быть, подбешивают чуть-чуть. Знакомый барабанщик постоянно что-нибудь добарабанит. В столовке ложкой, на рабочем месте линейкой или шариковой ручкой. Но я его редко вижу, так что нормально. Пожалуйста, так, знаешь, ну, а потом подумал, то есть, что жалуешь-то? Редко видимся. Но началось-то неплохо.
1: Тем более редко видимся, да. Артем, читай дальше, у меня небольшие неполадки с экраном, поэтому
0: я
1: пропущу.
0: Так, коллега один говорит слова, что-то по типу изи, краш, имба, чил и все в этом духе. Да, Денис Иванович. Хай, если слушаешь.
1: И йоу, как говорится.
0: Вот так вот.
1: Хорошо.
0: Так, говорит сам с собой, называя себя в третьем лице.
1: Ой, что-то у нас Михалыч сегодня не в духе, вот так?
0: Да.
1: Это я про себя.
0: Какой вкусный я кофе себе приготовил, да?
1: Да. Так, хорошо, есть еще сообщение. Доброе утро, у нас на работе есть коллега, которая постоянно... Хрюкает. Мы ее прозвали мопс. Когда слышишь, это на постоянной основе очень бесит.
0: А подождите, во время смеха или как это происходит?
1: Или просто
0: дышит так громко, да, что похоже чуть-чуть на хрюк. Это важное уточнение.
1: Возможно, надо отправить к специалисту.
0: Да. Ухо, горло, нос, и все.
1: Ну, конечно,
0: будет
1: и
0: нормально.
1: Все пройдет, и все будет хорошо.
0: Представляете, вы беситесь вообще просто потому, что вот у человека что-то болит, а он сам не знает, а нужно отправить.
1: А может быть, нужно помочь, да?
0: А, сертификат какой-нибудь на обследование.
1: Да. Mm-hmm. Раздражают коллеги, которые явно целый день ходят на перекуры, болтают, скроллят сайты, и к ним никаких претензий. Сталкивалась с подобным в разных сферах, в чем их суперсила. Кстати, я тоже заметила, что работаешь, не покладая рук, да, не поднимая головы. Тебя никто не замечает, начальство все время тобой недовольно. А вот эти вот коллеги, которые с обеда на перекур, знаешь, вот эти, которые... А я сейчас быстренько в магазинчик сбегаю, вообще на рабочем месте не находятся. Они вечно где-то болтают на лестнице, вот в перекурке стоят, куда-то бегают, обед у них, еще чего-то. Их постоянно премии награждают. И говорят, вот, посмотрите, какие ценные сотрудники.
0: Да, ну да. И что он начальника мамой называет, да? Это же не должно играть... Но никакой
1: роли абсолютно, но... никак не должно влиять на отношения.
0: Вообще непонятно,
1: да.
0: Куда катится мир. Так, ребята, есть что добавить по сегодняшней теме? Расскажите, какие привычки друзей или коллег вас раздражают. Пишите нам, пишите в Макс, +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Пожалуйста, присоединяйтесь, мы ждем ваших сообщений. Сегодня самый яркий комментарий зазвучит в эфире и получит сувенир от магазина Мерч Сахалин. Также у него будет возможность выиграть главный приз — поло или ветровку от магазина Мерч Сахалин.

0: Вы продолжаете отправлять нам сообщения, но мы с удовольствием озвучим их здесь в прямом эфире. Расскажите, какие привычки друзей или коллег вас раздражают. Можно смело писать нам в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ также работает, принимает ваши сообщения.
0: Спонсор облобластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте магазина «Верный» в ТЦ «Мега Березка». Фарш свинина, говядина 500 рублей за килограмм. Масло растительное «Олейна» 1 литр 150 рублей. Яйцо первой категории «Новосибирск» 12 рублей за штуку. Магазин «Верный» в ТЦ «Мега Березка», цокольный этаж. Ваш выбор «Верный».
1: Так, ну что, друзья, у нас есть ваши сообщения на нашу утреннюю тему. Какие привычки ваших друзей и коллег вас раздражают? Итак, бесят узкопрофильные специалисты, которые стараются казаться экспертами во всем. Угу. Часто они неправы, но при этом с пеной у рта доказывают, что глупец-то ты. Узкий специалист – это хорошо. Не надо так, товарищ.
0: Не надо так, товарищ. Да, есть среди знакомых тоже такие ребята, которые: «Да нет, ты не прав, потому что…» И ты начинаешь, хотя ты знал до этого абсолютно точно, что ты прав, что ты знаешь эту ситуацию, ты начинаешь сомневаться в своих же словах. Да. Потом обратно узнаешь, ну, думаешь, ладно, у него возникли… И понимаешь, что он полностью был провален, но как он это доказывает?
1: Этом случае, друзья, просто помните одну простую истину. Сколько людей, столько и мнений. Не стоит доказывать свою правоту, просто скажите свое мнение. Если ваше мнение было отвергнуто, ничего в этом страшного нет. Примите как есть.
0: Как же к этому привыкнуть, когда тебе с пеной у рта, как говорит, и пишет человек, и мне знакомая эта ситуация, доказывает 2 плюс 2 5. Вот, поэтому так, ладно.
1: Переходим к следующему сообщению.
0: Можно? Вот, Надежда, большое такое сообщение пришло, мне очень понравилось. Я в недоумении от своей подруги. На ней весь дом, детки, несколько рабочих занятостей, проекты и много чего еще. И она еще при всем обилии дел успевает и кофеек попить с подружками, и в компьютерные игры поиграть с мужем. 4 года дружим, а я до сих пор не могу понять, что за человек. Какая-то новая версия, человек 2.0. Бесит то, что я вечно ничего не успеваю, а за нее искренне радуюсь.
1: Я думаю, что секрет такого успеха — это дисциплина.
0: Дисциплина.
1: И планирование своих
0: грамотное
1: дел.
0: Планирование.
1: Да. Потому что действительно я знаю многих девчонок, которые ничего не успевают. Ну, потому что спят до обеда. А потом говорят: я не понимаю, почему я ничего не успеваю.
0: Я проснулся в 11, а она уже кучу дел переделала.
1: Да, живем в разных реальностях. Так, доброе утро, меня очень раздражает коллега, который печатает так, будто мстит клавиатуре за свою зарплату.
0: Да-да-да-да.
1: И ладно бы просто стучал, но он еще и делает это со скоростью пулемета, а потом громко выдыхает: уф, все, отправил. В этот момент, видимо, весь офис должен встать и поаплодировать. Ой, Владимир Петрович, наконец-то, мы вас поздравляем. Вы так старались, мы это всем офисом наблюдали.
0: А всего лишь отправил прикрепленный документ и написал: с уважением, Владимир Петрович.
1: Он просто полчаса шапку, знаешь, вот это исправлял. От кого, кому?
0: Так, ребята, рассказывайте, какие привычки друзей или коллег вас немного раздражают. Можно писать нам в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь, пожалуйста, у нас еще есть много времени для того, чтобы вы написали свой яркий, интересный какой-то запоминающийся комментарий, который наверняка сможет побороться за главный приз. Сегодня это будет полая или ветровка от магазина «Мерч Сахалин». Ну и, конечно же, получит сувенир от магазина «Мерч Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Стиль Сахалина рождается на горном воздухе. Поэтому, друзья, забегайте в этот магазин. Возможно, для себя вы там сможете найти оригинальные футболки и худи с островной символикой, стильные аксессуары, памятные сувениры, которые расскажут о Сахалине без слов.

0: 8 часов и 40 минут в Южно-Сахалинске. Ребята, здесь облабластное шоу, здесь Женя и Артем, здесь ваше сообщение на сегодняшнюю тему. А тема у нас ко всем одинакова, да? Вы рассказываете, какие привычки друзей или коллег вас немного, а может быть и много, раздражают.
1: Да, и напишите обязательно об этом нам. У нас сегодня розыгрыш, не только сувенира от магазина мерч Сахалин, но и главного приза — пол или ветровка. И два победителя будет. Кто-то заберет сувенир, кто-то заберет пол или ветровку, а возможно, это будет один и тот же человек.
0: Да, так что всякое может быть.
1: Слушайте нас до конца. Ну и мы приступаем к вашим сообщениям.
0: Да, что, хочешь озвучить прямо
1: сейчас? Конечно. Но... Ну, я для начала тему бы напомнила.
0: Давайте, рассказывайте, какие привычки друзей или коллег вас раздражают. Давайте быстренько. Бесит, когда подруга все время куда-то хочет сходить, скидывает тебе варианты, ссылки, и вот ты решился, ее зовешь, а она в кусты. Я устала, пишет Кристина, устала, и плачет просто, понимаете,
1: горькими слезами. А ты уже готова, да? Доброе утро. Наш начальник говорил всегда соответственно, особенно долго проходили построение после выходных, так к нему не прицепилась товарищ, соответственно. Хорошо, что перевелся.
0: Соответственно,
1: да, извинитесь. Так, ну что, дальше. Я добрый коллега, но могу смеяться без видимой причины и забываю отдавать ручку, которую беру на 5 секунд.
0: То есть про вас нам должны были написать, а не вы сами про себя.
1: Вот насчет смеяться без видимой причины, это вот мы тоже тут с Артемом постоянно что-то
0: практикуем. Так, ребята, помните, да, что написать нам можно и даже нужно. До конца этого часа ждем ваше сообщение. Пишите в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь, пожалуйста, ждем ваших сообщений уже сейчас.
0: О погоде для вас информация.
1: Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 18 сентября в Александровске-Сахалинском погода без осадков, плюс 20 градусов. Далее осадков нигде не ожидается. Ноглики. Температура плюс 23, 21 градус Поронайский, 20 Красногорск, Макаров 22, Долинский 25, Охотский 24, Корсаков, Анива до 21, воздух прогреется. А в Малокурильском 19, в Южно-Курильске 17 градусов и также без осадков. Южно-Сахалинский без осадков, плюс 21, плюс 23, ветер южный от 4 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: Скоро зима. Пора менять шины.
9: Да, езжай в новый магазин «Шины» даром на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Кэпсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Кэпсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
10: Детей в школу собрали. Можно и себя побаловать. Скидки до 20% на модульные спальни. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
11: В «Матрешке» акция выходного дня. С 18 по 20 сентября фасоль пиканта по-монастырски с овощами 99,95 за 470 грамм. Печенье «Чокопай» «Орион» «Арбуз» 199,95 за 360 грамм.
12: С «Матрешкой» выгодно всегда.
13: Красота не требует жертв, она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
14: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30 32 66.
15: Сахалинская филармония приглашает на цирковое шоу «Сахалин. История обретенной мечты». Вас ждет история поиска вдохновения, рассказанная языком акробатики и мастерства юных артистов. 17 октября, 12 часов, улица Есенина, 1А. Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
16: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Так, друзья, ну что, мы продолжаем прием ваших сообщений на нашу утреннюю тему. Расскажите, какие привычки друзей или коллег вас раздражают.
1: Я готов озвучить это сообщение. А насчет коллег, каждое свое действие произносит вслух. Так, надо напечатать письмо. Сел, печатаю на ваш исходящий. Сообщаем, что... Так, напечатал, отправил.
0: Надо
1: пошло письмо.
0: Заварить.
1: Теперь ждем. Зачем так делает? Бесит.
0: Ой, я уже представила этого коллегу.
1: Да, я даже, мне кажется, его образ воссоздал в сознании. Да. Я знаю, как он выглядит. Да, у него есть усы.
0: Наверняка.
1: Возможно.
0: Да. Ой, так. О, сообщение пришло, надо прочитать. Так.
1: Так. Бесит IT-специалисты в фирмах, которые максимум, что могут порекомендовать, перезагрузить компьютер. Ты потом методом тыка исправляешь техническую неисправность. А молодец, потом он.
0: Да, он поработал.
1: Кстати, они все, они, значит, все похожи везде.
0: А ты давно перезагружал компьютер? Ты его просто перезагрузи, и все у тебя будет. Вот это работа, да? Конечно, молодцы. Так, от Андрея сообщение в Телеграме. Доброе утро, ребята. Когда на работе из общей сахарницы накладывают сахар ложкой, которой до этого накладывали растворимый кофе, и весь сахар в черную точку, а я пью чай. Неприятная ситуация.
1: Неприятно.
0: Да, вообще странные коллеги, которые так делают. Почему нельзя почистить ложку? Да?
1: Ага,
0: и подумать о других.
1: Ну да.
0: Так, еще сообщение. Звуки чистки зубов, зубной нитью, стрижка и обрезка ногтей, когда работают. И все это за рабочим столом в кабинете.
1: И разлетают.

0: Не место на рабочих местах.
1: С чего вдруг? Да нет, бывают разные люди.
0: Оставьте свой пессимизм дома.
1: Ну да, на работу зачем тащить это?
0: Ну конечно, ну а потом домашние говорят, не тащи свой пессимизм домой, сиди с ним на работе, и все, некуда человеку идти. Так, доброе утро, когда открывают окна, даже когда холодно, а им всегда жарко.
1: Жарко, горячие люди.
0: Сидишь как сосулька.
1: А вы им отдельный кабинет просто сдайте. Вы всех таких, знаешь, теплолюбивых в одном месте соберите. И хладнокровных вон туда, вот туда.
0: Ну, вообще, это борьба с кондиционерами, да, на рабочих местах, да. Это вообще база.
1: Ребята, парочка сообщений, видимо, еще есть. Озвучим через несколько минут. Дайте нам возможность тоже посовещаться. У нас тут два приза разыгрываются. Финалем сегодня розыгрыш недельный. И этого часа приз тоже у нас есть. Хорошо? Подумаем?
0: Да.
1: Давайте.
0: Да.

0: 8.58 в Южно-Сахалинске. Так, ребятки, давайте я сейчас быстренько хотел бы вам рассказать о чем. О том, что у нас пара непрочитанных сообщений оставалось, да, и мы выберем прямо сейчас победителя этого дня, подытожим его, да. А, у нас есть тема, и тема это такая. Расскажите, какие привычки друзей или коллег вас раздражают, и позвольте, я озвучу сообщение от Александра. И есть такое: доброе утро, раздражает в друзьях. Даже бесит несобранность, непунктуальность. Это когда мы собираемся на природу, на отдых с вечера, все обсудим, соберем, вроде сели и поехали, но нет, вечно кто-то вспомнит, что что-то забыли, не положили, отстали в пути и так далее. Но больше всего, когда почти доехала, был такой случай, крик на всю машину: «Я утюг-то выключил!» Вопрос: ты гладил что утром, собираясь на природу? Вернулись, и выяснилось, что он его не включал, а просто перекладывал. А в голове, видишь, осталась тут память, что хватал рукой, значит, гладил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Доброе утро, мой коллега самый умный, самый опытный, всех учит жить и работать. А самое забавное, когда он мне рассказывает, как он делал работу, которую выполнял, я скромно молчу и киваю.
0: Не выполнял?
1: Вы очень скромный человек.
0: Хвастается тем, что не делал. Хорошо. Ребят, давайте подытожим этот день. У нас есть сообщение. Сегодня у нас сувенир. Кто заберет? Это Дмитрий. От него было сообщение насчет коллег. Говорит, каждое свое действие произносит вслух. Так, надо печатать письмо, сел и поехал. То есть все, что бы он ни делал, он всегда: я закончил, напечатал, отправляю, теперь ждем ответ, и все, и так далее, и тому подобное. Мы поздравляем Дмитрия. Дмитрий молодец, такое сообщение бодрое, нас повеселило, поэтому хорошо. Так, что касается у нас победителя недели, нам еще понадобится буквально пару минут, и мы сделаем свои выводы. Дайте нам это время, мы повспоминаем, кто у нас и что. А пока Сережку Лазарева давайте послушаем. Сергея, прошу прощения.

0: на призы.
1: Ой,
0: Сережа.
1: На. Знаете, как было сложно выбрать победителя этой недели, но мы справились и прямо сейчас оглашаем победителя, которого зовут...
0: Дмитрий,
1: вы сегодня получаете поло от магазина мерча «Сахалин». Мы вас поздравляем. У вас самый яркий и самый интересный комментарий. Пожалуйста, напомни нашим слушателям, какой комментарий написал
0: Дмитрий. Да я его только что и озвучивал. Насчет коллег, говорят. Вот сегодня эта тема была бесячая. Угу. Дмитрий у нас получает как приз этого дня, так и приз этой недели. Поэтому сразу двойной. Поздравляем, Дмитрий. Ребята, это было круто. Спасибо, что поболтали, за все ваши истории и сообщения.
1: Да, спасибо большое магазину мерча «Сахалин» за подарки для наших слушателей. Магазин находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». В понедельник встречаемся здесь, в это самое время будем обсуждать какую-то новую, придуманную нами тему. Переходим к следующей музыкальной на Сахалине и Курилах, 9 утра.
2: Новости на радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Дарья Пешунова. Доброе утро.
3: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Владимировка получила газ. На Сахалине открылся первый в стране филиал Российского этнографического музея. На Кунашире завершается строительство автодороги между Южно-Курильском и Отрадой. Газ пришел в старейший район Южно-Сахалинска – Владимировку. Развитие инфраструктуры в рамках президентской программы дегазификации продолжается в регионе по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Во Владимировке к голубому топливу уже подключены 352 индивидуальных домовладения. В районе построено 38 километров сетей. Всего проект предусматривает около 43 километров. Это позволит присоединить к сетям больше 1000 частных домов. Прокладка газораспределительных сетей также завершена в Гастелло и Вахрушеве Парнайского района. В настоящее время проходит их приемка. Добавлю, всего по программе дегазификации голубое топливо в Сахалинской области уже получают практически 7 тысяч абонентов. На Сахалине открылся первый в стране филиал Российского этнографического музея. Среди экспонатов – халаты из рыбьей кожи, ритуальная скульптура, венские и нивские бубны, резные ковши и многое другое. Здесь разместились два выставочных зала, фондохранилище, библиотека, детский центр и музейная гостиная, где будут проходить интересные мероприятия. Филиал будет изучать культуру народов Дальнего Востока, Арктической зоны Восточной Сибири и Сахалинской области. Первым выставочным проектом в стенах сахалинского филиала стала экспозиция «Мы здесь живем. Культурное наследие коренных народов Сахалина». Она собрала больше 400 предметов. На Кунашире продолжается строительство автомобильной дороги между Южно-Курильском и селом Отрада. На сегодняшний день земляные работы практически завершены. Профиль дороги введен полностью. Из 104 дождеприемных колодцев осталось установить 8. Завершается финальный этап подготовительных работ. На трассе смонтировано 17 опор освещения. 9 со стороны Южно-Курильской и 8 со стороны Отрады. Установка освещения позволит повысить безопасность дорожного движения в темное время суток. Все работы планируют завершить в октябре. В Южно-Сахалинске 18 и 19 сентября временно закроют проезд по участку улицы Кирпичной. Ограничения связаны с работами по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Проезд будет закрыт от улицы Деповской до проезда Пожарного. Ограничения введут с 9 утра до 6 вечера в каждый из дней. Автомобилистов просят учитывать это при планировании маршрутов. Россиянки со званием «мать-героиня», которые родили и воспитали не меньше 10 детей, смогут получать выплату в 1 миллион рублей автоматически. Такой порядок Минтруд предлагает ввести с 1 января 2027 года. После присвоения звания региональные власти сами направят данные в социальный фонд, который перечислит деньги. Отдельно подавать заявление женщинам не понадобится. Автоматический порядок хотят распространить и на другие награды. За орден «Родительская слава» предусмотрено 500 тысяч рублей, за медаль ордена – 200 тысяч. В завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас солнечно, плюс 13 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий. Спасибо, что вы с нами. Мы с вами фантастические.

0: Привет, ребята, здравствуйте. 9:08 в Южно-Сахалинске. Довольные люди, довольные Женя и Артем, потому что в новый час, ребята, всегда с улыбкой на лице.
1: Да, мы шагнули сюда наконец-то, и вы уже на своих рабочих местах находитесь. Это тоже хорошо, потому что наверняка не все еще коллеги ваши подтянулись, а вы уже на своем месте, вы уже радуете своих коллег, которые на местах, на своих, своим присутствием. Так что, друзья, всем доброе утро, добро пожаловать. Артем Бушаев.
0: На Жене Милых.
1: Облобластное шоу для вас.
0: И для нас. И для всех, кто на связи.
1: И, конечно же, в этом часе много всего интересного для вас случится. Никуда не уходите, оставайтесь с нами, делайте громче.

0: Рада представить вашему вниманию астрологический прогноз на сегодняшний день. Спонсор гороскопа — сеть магазинов «Винтаж». Если звезды обещают перемены, пусть они будут красивыми. Новая осенняя коллекция уже в ТЦ. Столица — второй этаж, Мегаберезка — второй этаж, Ситимолл — третий этаж, напротив кинотеатра. Встречайте осень в новом образе.
1: Итак, овны, вы удивительным образом окажетесь в нужное время в нужном месте.
0: Далее у нас тельцы, молодцы. Рекомендуется поменьше обращать внимание на мнение окружающих.
1: Близнецы, будьте сегодня максимально беспечны и оторваны от реальности.
0: Раки, постарайтесь свести к минимуму ненужные встречи.
1: Львы, вам просто необходима хорошая эмоциональная встряска в виде похода в новое место.
0: Девы, сегодня возможно все и даже больше.
1: Весы, расслабьтесь и не делайте ничего против воли.
0: Скорпионы, вы получите какой-то большой заряд положительных эмоций.
1: Стрельцы, простые радости жизни откроются вам во всей красе.
0: Козероги, злость вам не свойственна, поэтому простите всех, кого надо.
1: Водолеи, вы встретите человека, способного помочь верным советом.
0: И рыбы, сделайте кому-то подарок без повода, этим вы поднимете себе настроение.
1: Это был ваш астрологический прогноз, друзья. На сегодня спонсор гороскопа — сеть магазинов «Винтаж». Встречайте осень в новом образе.
2: Гороскоп. Гороскоп на радио АСТВ.

0: перченые ученые.
1: Что касается ученых, ребята, которые всегда в теме, которые всегда что-то делают, что-то там занимаются, и порой не один год, а потом как выдадут нам базу.
2: Да.
1: И оказывается, что... Что?
2: А оказывается, что первое впечатление при знакомстве решает все. И переписать его почти нереально. Ученые разобрали данные 13 тысяч человек и выяснили, что мозг не оценивает человека по отдельным качествам, вроде ума или доброты. Он лепит один общий ярлык. Норм
1: сразу.
2: Или не норм.
1: Или
2: да.
1: Стрём, да.
2: И дальше сам додумывает остальные под этот шаблон. Ну, то есть все остальные качества под этот
1: то
2: шаблон.
1: То есть если первое впечатление ты произвел хорошее, да. Качественное, то дальше он уже даже с натяжкой, но вот этого тебе не хватает, конечно, но ладно, это
2: да.
1: Можно замять,
2: здесь можно,
1: это
2: простить,
1: можно простить,
2: здесь можно исправить. Если, наоборот, плохое впечатление, то даже хорошие
1: извини.
2: Какие-то качества, которые уже потом
1: цветочки
2: проявляются,
1: не помогут. Нет.
2: Да, уже ничего не поможет. Понравился внешне, и мозг сам додумывает ум, честность и юмор. А не понравился, находит недостатки там, где их вообще нет. Решает не смысл слов, а манера речи, друзья. Уверенный тон и точные паузы убеждают сильнее логичных доводов и решают исход собеседования, свидания или деловой встречи. Ярлыки живут долго, спустя месяц сквозь между первым впечатлением и итоговым мнением о человеке держится на уровне 0,51 примерно. Вот, ну то есть не 100%. Крепче, чем большинство привычных зависимостей в психологии. Изменить мнение получится только через долгое общение. То есть когда, знаешь, ой, при первой встрече я вообще тебя не взлюбил. Это уже там через 10 лет лучшие друзья сидят. А первое время, да, ненавидели друг друга. И казалось, что вообще все, что он делает, это настолько... отвратительно и ужасно, что
1: но
2: я
1: пока
2: с этим человеком
1: до драки
2: точно
1: не дошло, не подружились.
2: Общаться не буду. Да, ну а со временем, когда уже пообщавшись с человеком, понимаешь, что первое впечатление обманчиво, тем не менее на долгие годы закрепляется тот факт, что было не очень.
1: О чем нам это говорит? Готовьтесь к первому свиданию.
2: Конечно.
1: И очень хорошо к собеседованию. Как себя проявишь, так и поедет.
2: Конечно. А еще лучше... Читайте больше книг, тогда ваша речь будет грамотная, там уже не важно будет, во что вы одеты, да, как вы причесаны или не причесаны, речь, которая выходит из вас, всегда как бы будет вас тянуть наверх.
1: Позиционировать хорошо, да.

0: так и тянет в пляс, на самом деле. Я не знаю, что в этом припеве такого. Никакой смысловой нагрузки нету, но вот эта ножка так и
1: пошла. А это специально для возрастных людей биток придумали, чтобы не засиживались старички. Мой возраст — это мой пин-код, и все. Об этом можно дальше не разговаривать.
0: Погнали, Людочка, в танец! Так, ребята, для вас информация прямо сейчас о погоде на сегодня.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 18 сентября, во всех районах Сахалинской области ниже мною перечисленных. Без осадков, друзья, в Ахе плюс 22 и в Тымовском тоже 22 тепла, в Смирных плюс 25, в Углегорске 20 выше 0, в Томари плюс 21, в Чехове 22 со знаком плюс, в Невельске 24 градуса тепла, в Холмске плюс 22, в Северокурильске 15 градусов выше 0, в Курильске 21 со знаком плюс. В Южно-Сахалинске без осадков сегодня плюс 21, плюс 23, ветер южный от 4 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Реклама. В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25-99-55. Рассрочка предоставляется банком.
2: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
4: Планы на сегодня? Заехать в рассвет? Новый фудхолл Дальнего Востока уже открыт. Лучшие кухни мира под одной крышей. Музыка, встречи и атмосфера большого города. Входная группа «Горного воздуха». Горнолыжная «Одина».
5: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
2: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
5: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
2: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
5: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
2: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей.
6: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
7: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611878. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
8: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Афиша на радио АСТВ.
1: Что говорят, что рассказывают, что показывают. Ребята, узнаем мы прямо сейчас из уст Женечки. Она нам с удовольствием расскажет, а возможно и покажет, на какие мероприятия стоит сходить, куда завернуть, ребят, с детьми, с родителями или самому по себе.
2: Да, спасибо большое за такое яркое представление. И давайте сразу к мероприятиям. 19 сентября в 10:00 восхождение на пик Чехова. Традиционное скоростное восхождение на пик Чехова. Участникам предстоит преодолеть трассу к вершине высотой 1045 метров. Общая протяженность дистанции составит 5 километров. В общем-то, участие бесплатно. Вы можете найти контакты в интернете наверняка и взойти на пик Чехова. На пик Чехова, друзья. Все, каждому, кто, собственно говоря, собрался преодолеть этот путь,
1: молодцы,
2: желаем удачи. Да. Далее, смотрите, какое классное мероприятие состоится в эти выходные. Приют «Пес и кот» 19 сентября в 13:00 открывает двери для всех жителей города. Приглашают посетить приют «Пес и кот». В день открытых дверей будет много интересного, веселого и вкусного. Самое время сделать доброе дело. Вы, если давно искали какой-то пушистика какого-то себе домой, да,
1: возможно,
2: но хотели
1: подберете,
2: именно
1: да,
2: кого-то спасти, то в день открытых дверей можно это сделать, познакомиться с жителями этого приюта и, возможно, кого-то забрать к себе домой.
1: Возможно, случится любовь с первого взгляда.
2: Ну и не забывайте, что отнести какие-то корма или ветошь для этих животных тоже можно в этот день. Также, друзья, вечеринка «Сансет», которая должна была состояться в эти выходные, переносится на пока что вроде неопределенное время, да, число, но пока что по предварительным данным это случится 27 сентября, в воскресенье, но всю информацию мы узнаем уже чуть позже. Также, что хочется сказать, концерт «Там, где сердце мое» 19 сентября в 18:00 вас ждет эксклюзивная программа, посвященная невероятным авторским произведениям Ким Вениамина. Атмосферу вечера дополнит эстрадно-симфонический оркестр, кинозал «Симфония», Коммунистический проспект, 33, билеты по 800 рублей или 1200 примерно, вот так вот. Но всю информацию по поводу билетов и мероприятий вы можете также узнать по номеру телефона, который найдете в интернете. Еще одно мероприятие, называется оно «Мастер-класс Сопки». 20 сентября в 15:00 жителей города приглашают на мастер-класс от сахалинского художника Сергея Орлова. Будем создавать собственную картину пастелью. Арт-галерея «Художественная фабрика», улица Ленина, 236А. И участие стоит 500 рублей. Поэтому вот такие мероприятия в нашем городе. Классные, замечательные, интересные. Все это можно посетить. Пожалуйста, присоединяйтесь.
0: Афиша на радио АСТВ.
3: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: друзья, ваша путеводная звезда здесь, на волне радио СТВ. Это облобластное шоу. И мы
1: нас
0: прямо
1: искать
0: сейчас,
1: не надо.
0: Да, расскажем вам о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня 18 сентября. В Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 20 градусов. Осадков не ожидается далее. Ноглики – 23 тепла. Паранайск – 21, Красногорск – плюс 20. Макарове – 22 градуса. В Долинске – 25, Охотское – 24. Корсаков-Анива – 21. В Малокурильском без осадков – 19. В Южно-Курильске без осадков – плюс 17. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается. Плюс 21, плюс 23. Ветер южный от 4 до 1. 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама. Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай!
8: Магазин «Орбита»!
9: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните 41-51-31.
10: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Охи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
11: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
12: Мнений много, факты у нас. АСТВ, 22 канал.
13: Радио АСТВ, 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске, 49 16 23.

0: Внимание, ребята, всегда готовы поделиться с вами полезной и нужной информацией. О чем сегодня расскажем? Да наверняка о дорожной обстановочке. Женечка, что вы нам подскажете? Говорите, не молчите.
1: Хотелось бы напомнить водителям областного центра, напоминаем, что в Южно-Сахалинске сегодня 18 сентября и завтра 19 сентября временно закроют проезд по участку улицы Кирпичной. Ограничения связаны с работами по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Проезд будет закрыт от улицы Дыповской до проезда Пожарного. И ограничения введут с 9 утра до 18.00 в каждый из дней. Автомобилистов просят учитывать это при планировании маршрутов. Всем хорошей дороги, прекрасного пути.
2: Реклама спонсора.
3: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
4: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
3: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63

0: А если вы до сих пор не верите в чудеса, то, скорее всего, это потому, что вы не слушаете радио СТВ. Все остальные, я уверена, верят в чудеса и ждут, когда они исполнятся. Мы переходим в следующий музыкальный час на Сахалине и Курилах, 9 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей к этому часу. У микрофона Дарья Пешунова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнером «Семейной клиникой номер один» организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Южно-Сахалинске стартовал корпоративный проект «Зарядка в офисе». До 450 тысяч рублей могут получить молодые специалисты Сахалинской области. И на Сахалине стартовало голосование. Новые школьные автобусы поступят в 5 районов Сахалинской области. Ключи от транспорта муниципалитетам передал губернатор Валерий Лимаренко. Один автобус направили в школу номер 2 Долинска. Еще два получили школы номер 1 и 3 Тымовского. По одной машине передали в села Красногорск и Чепланово, а также в образовательный комплекс имени Чехова в Южно-Сахалинске. Все автобусы соответствуют требованиям к перевозке школьников, оснащены современным устройством безопасности и аппаратурой спутниковой навигации. Приобретение школьных автобусов является частью работы по обеспечению доступности качественного образования для детей во всех населенных пунктах области. По поручению главы региона на островах также ремонтируют и строят школы, оснащают учебные кабинеты современным оборудованием и развивают образовательные программы. На Сахалине и Курилах открылись избирательные участки. В регионе началось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера по местному времени. К проведению выборов подготовились больше 2500 членов участковых и территориальных избирательных комиссий. Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму в Сахалинской области не предусмотрено. Избиратели голосуют с использованием бумажных бюллетеней. До 450 тысяч рублей могут получить молодые специалисты Сахалинской области в качестве региональной поддержки. Размер выплаты зависит от уровня образования и выбранного места работы. Это касается тех специалистов, которые окончили среднее или высшее профессиональное образование. В течение года после окончания вуза выпускникам необходимо устроиться в муниципальное или бюджетное учреждение по направлению образования, здравоохранения, соцзащиты или культуры. И тогда молодые люди смогут получить так называемые подъемные. Воспользоваться такой помощью могут молодые специалисты в возрасте до 35 лет. В этом году за поддержкой уже обратились больше 300 сахалинцев. В Южно-Сахалинске стартовал корпоративный проект «Зарядка в офисе». Специалисты спортивного города записали ряд видеороликов продолжительностью до минуты с комплексами упражнений, которые можно легко выполнить прямо в кабинете, просто встав из-за стола. Для начала внедрили у себя, но в планах масштабировать инициативу и на другие трудовые коллективы города. Важным элементом проекта стала автоматизация. В администрации города настроена система рассылки. В 11 утра и в 4 часа дня сотрудникам на электронную почту автоматически приходит письмо со ссылкой на очередной видеоролик. Напоминание о необходимости сделать перерыв и выполнить несколько простых упражнений. Также видеоролики можно найти в канале «Макс. Мой спортивный Южный». В Приморской Находке местный дайвер записал на видео необычное знакомство с нерпой под водой. На записи видно, как нерпе очень интересно исследовать мужчину. Она без страха остается рядом с человеком и трогает его за ноги и ласты. В какой-то момент морская обитательница ложится на песчаное дно, а дайвер, наоборот, двигается ближе к ней. В итоге на редких кадрах видны их обжимания. Нерпа обняла мужчину, а тот осторожно погладил ее по спинке. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, плюс 16 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. Услышимся через час.
1: С целью профилактики правонарушений прокуратура Сахалинской области разъясняет. С 1 сентября 2025 года вступает в силу важный запрет. Продавцы больше не смогут навязывать потребителям дополнительные платные товары или услуги.
3: По закону о защите прав потребителей любые доплатные товары, работы или услуги можно предлагать только с согласия покупателя. Причем согласие должно быть оформлено письменно. Запрещено ставить галочки о согласии автоматически или выражать такое согласие вместо самого потребителя.
1: Если вам навязали ненужную доплату, вы имеете полное право отказаться от оплаты. А если уже заплатили, потребовать назад деньги за навязанные товары, работы или услуги.
4: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, вот мы и вернулись в ваши приемники. Была небольшая пауза, новостная, все как полагается. Теперь мы возвращаемся к вам своими голосами.
1: Для того, чтобы, да, радовать вас. Женя и Артем здесь на связи. Для того, чтобы вас музыкой угощать. Для того, чтобы подарки для вас раздавать. Для того, чтобы гороскоп вам рассказывать. Для того, чтобы делиться с вами информацией, которую мы для себя узнали.
0: Дед Мороз и Снегурочка какие-то. Но рано еще для празднования Нового года. У нас осень теплая, прекрасная в самом разгаре. Всем желаем хорошего настроения. Оставайтесь на волне радио АСТВ.
1: Наш спонсор — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей: с рыба, корея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу улица Украинская, дом 15. Удобное расположение с местом для парковки. Погнали!

0: Спонсор гороскопа – сеть магазинов «Винтаж». Если звезды обещают перемены, пусть они будут красивыми. Новые осенние коллекции уже в ТЦ «Столица» второй этаж, «Мегаберезка» второй этаж, «Сити Молл» третий этаж, напротив кинотеатра.
1: Итак, доброе утро, Овны. Вы удивительным образом окажетесь в нужное время в нужном месте.
0: Далее у нас тельцы. Дорогие вы наши, рекомендуется поменьше обращать внимание на мнение окружающих.
1: Близнецы, будьте сегодня максимально беспечны и оторваны от реальности.
0: Раки, постарайтесь свести к минимуму ненужные встречи.
1: Львы, вам просто необходима хорошая эмоциональная встряска в виде похода в новое место.
0: Девы, сегодня возможно все и даже больше.
1: Весы, расслабьтесь и не делайте ничего против воли.
0: Скорпионы, вы получите какой-то большой заряд положительных эмоций.
1: Стрельцы, простые радости в жизни откроются вам во всей красе.
0: Козероги, злость вам не свойственна, поэтому простите всех, кого надо.
1: Водолеи, вы встретите человека, способного помочь верным советам.
0: Далее у нас рыбы. Сделайте кому-то подарок без повода, этим вы поднимете себе настроение.
1: Это был ваш астрологический прогноз, друзья. Мы желаем всем и каждому хорошего настроения. Спонсор гороскопа – сеть магазинов «Винтаж». Встречайте осень в новом образе.

0: Ну и откуда же, откуда, скажите?
1: Ага, сейчас вам все расскажу. Итак, друзья, пословица «делу время, а потехе час».
0: Да.
1: Эта пословица появилась еще на Руси во времена правления царя Алексея Михайловича. Правда, первая ее версия была с другим союзом «делу время» и «потехе час». Впервые данное выражение было записано в 1656 году в сборнике правил «Соколиной охоты», созданного по приказу царя Алексея Михайловича. Он очень любил данный вид охоты, называя его «потехой». Причем это выражение царь записал собственноручно в конце предисловия, чтобы напомнить, что всему свое время, причем делу больше времени, но и о потехе не стоит забывать.
0: Спасибо, Жень. Спасибо.
1: Пожалуйста.

0: Ребята, мы больше чем уверены, что и мы без вас не можем, мы без вас никуда, а вы как без информации о погоде? Угу. Непонятно же, прихватить с собой зонт или нет. А есть те, кто еще из дома не выходил, знаю таких.
1: Поэтому информация о погоде для вас прямо сейчас, друзья. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня. Ну и в Ахе и Тымовском без осадков плюс 22, в Смирных осадков сегодня не ожидается плюс 25, в Углегорске осадков не предвидится 20 выше 0. В Томари днем без осадков плюс 21, в Чехове осадков не ожидается и 22 градуса со знаком плюс. В Невельске осадков не предвидится плюс 24, в Холмске без осадков плюс 22, в Северокурильске сегодня осадков не ожидается плюс 15 градусов. Курильский без осадков 21 выше 0. В Южно-Сахалинске днем без осадков плюс 21 плюс 23. Ветер южный от 4 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки,
3: линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама. Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
5: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
6: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
7: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011161888. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: А давайте начинать. Партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». Сказка, вкус, к которому хочется возвращаться. Pizzasказка.ru. Давайте начнем, ребята. Прямо сейчас нам нужны будут ваши ушки, для того, чтобы в них текла информация. И доходила она четко, плавно, размеренно, для того, чтобы каждый нас понял так, как это нужно сделать. Женечка, вы согласны со мной?
1: Конечно, я с тобой согласна, и я хочу рассказать вам о том, что у нас есть четкие правила для этой игры, их нужно соблюдать в обязательном порядке.
0: Итак, я четкое правило, я с вами знакомлюсь. Ребята, что нам нужно для того, чтобы вы приняли участие в розыгрыше пиццы «Посейдон» от pizzasказка.ru? Вам необходимо сделать следующее. Оформите заявку, сделать это правильно. Три пункта важных. Это ваш номер телефона, указывайте. Пишите свое имя и фраза «Хочу в дозвон». После смело скидывайте нам в Макс плюс 7-900-660-1505 и практически все.
1: Да, ну и будет вам счастье в том случае, если вы, конечно же, заблаговременно подготовитесь, знаете кодовую фразу, возьмете телефон в руки и будете ждать нашего звонка. Потому что когда мы вам дозвонимся, вам нужно будет произнести кодовую фразу сразу, как только возьмете трубку. Сегодня 18 сентября, в мире отмечается День кленового листа. И кодовая фраза сегодня такая: «Кленовый лист, ты мне среди зимы приснись».

0: Карамузло.
1: Так, 10:36, и мы готовы, ребята, наша рубрика раньше чаще появлялась в эфире, сейчас раз в неделю, зато мощно врывается.
2: Да, потому что, знаете ли, вкусного должно быть по чуть-чуть, чтобы не приедалось. Итак, 3 июля 2025 года на открытии огромного фестиваля в Австрии заиграли первые секунды трека под названием «Baby One More Time». И это... огромная толпа, которая находилась на концерте, подхватила песню. Бритни не было на сцене, никто не, даже не просил подпевать, просто заиграла музыка.
1: Недостаточно было этого.
2: Да, как только включили трек, которому почти 28 лет на данный момент, и тысячи людей разных возрастов знали каждое слово, пели огромной толпой. Когда песня вышла 29 сентября 1998 года, Бритни Спирс было всего 16 лет. Она записала дебютный сингл, еще не зная, что через несколько минут из неизвестной девочки из Луизианы она превратится в главную поп-звезду планеты. Сначала песню предложили группе TLC, но они отказались. Трек, который одной из самых успешных групп 90-х показался неподходящим, достался Бритни Спирс и стал одним из самых узнаваемых хитов в истории. И, возможно, это было одно из самых дорогих отказов в музыкальной индустрии. Бритни называли искусственно созданной звездой, высмеивали ее голос, спорили из-за школьной формы в клипе и уверяли, что через пару лет они все забудут. Но есть неудобный факт для критиков. Одноразовые звезды не заставляют целый фестиваль петь свой дебютный сингл спустя почти 3 десятилетия без присутствия звезды.

0: Ох уж легендарный трек от шикарной Бритни Спирс. Да, конечно, сложная судьба у нее. Тяжело ей пришлось в этом звездном мире оказаться. Тем не менее, заслуженный респект от нас. Прекрасная композиция, которая вырастила парочку поколений точно.
1: Это да. Ребята, далее наш эфир продолжит информацию для вас о погоде на сегодня.
0: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 18 сентября, в Александровске-Сахалинском без осадков плюс 20 градусов. Осадков не ожидается сегодня. Ноглики – 23, Поронайск – 21, Красногорск – 20 градусов, Макарове – 22, в Долинске – 25, Охотское – 24. Корсаков-Анива плюс 21, в Малокурильском 19, Южно-Курильск 17 градусов. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 21, плюс 23, ветер южный от 4 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова 3.
7: Реклама.
8: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
9: Горячая вода – это хорошо.
10: Магазин «Орбита»!
8: Телефон 6 семерок.
11: В «Матрешке» акция выходного дня. С 18 по 20 сентября пельмени «Сибирский гурман» великосочные классические 389,95 за 800 грамм. Виноград зеленый 289,95 за 1 килограмм.
12: С «Матрешкой» выгодно всегда.
13: Ноты под стол, смычки на стол. Эстрадный симфонический оркестр и Александр Лопатин представляют концерт с авторским юмором и уникальной программой. 17 октября в 18.00 концертный зал «Симфония». Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
14: Любишь походы? Природа непредсказуема. Не рискуй. Зарегистрируй поход в Сахалинском поисково-спасательном отряде имени Полякова. Для этого скачай бланк заявления на регистрацию с официального сайта Главного управления МЧС России по Сахалинской области и заполни его. Руководитель группы должен прийти в поисково-спасательный отряд для регистрации группы. Там он получит консультацию опытных спасателей и актуальную информацию о данном маршруте. Поставь в известность спасателей. Будь уверен в благоприятном исходе.
8: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111. Ваш компас в мире новостей. АСТВ. На 22-й кнопке в твоем телевизоре. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: мальчик, пока танцует.
1: Да, мальчик будет танцевать или девочка после того, как получит, да, поздравление в нашем эфире, ребята, в рамках победы в игре «Дозвон», мы пока не знаем.
0: Но узнаем совсем скоро. Если вы будете слушать эфир, то тоже узнаете, а возможно, это будете именно вы.

0: Ой, ну что это такое? Это игра «Дозвон». Вы все ее ждали, и вот мы начинаем. Партнер игры «Дозвон» – пиццерия «Сказка». Знакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasказка.ру. Коллекция «Семейный вечер» – это две любые пиццы, две закуски на выбор и литр домашнего морса 1799 рублей. Заказывай на pizzasказка.ру. Большая пицца «Посейдон» от наших партнеров достанется сегодня кому-то одному, кому узнаем прямо сейчас.
1: Будем узнавать, ребята, будем дозваниваться, пока Женя набирает те самые цифры того человека, который, на которого взгляд наш упал, да? Я вам расскажу, что вчера у нас победила девушка, которая говорит: 3 месяца, ребята.

0: из фильма, точно. А фильм, что за фильм? А, про фильм
1: Николай Караченцев ее исполняет, я вспомнила.
0: Ой, ну посмотри, а. Ну, девчонки просто сегодня...
2: Привет передать.
0: Да, давайте.
2: Я хочу своим коллегам Всем привет.
1: Ой, повезло вам с коллегой, коллеги.
0: Даже я не понял, что за компания, еще раз.
2: Хорошо настроение.
0: Не, как компания еще раз называется?
2: О, консоль.
0: Все.
1: А так скажите, Ксения, а пицца, я так полагаю, коллегам?
2: Конечно.
1: Мои хорошие.
0: Или может быть, пятница вечер и...
2: От души.
1: Сегодня будет прекрасный, веселый обед.
0: Вечер в ваш дом. Все, счастливо, пока, до свидания, Ксюша.
1: Ой, такая вообще молодец, хорошая, да.
0: Так, ребята, помните, что в рамках дозвона можете получить пиццу и вы. Всем пожелаем удачи, звоните, участвуйте, и будет вам счастье. Все. Идет дозвон!
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Акмаль на волне радио АСТВ с песней «Любовной». Mm-hmm. Ребят, это вам не шутки,
1: да.
0: Это чувство.
1: А это весна, между прочим, у кого-то действительно
0: mm-hmm.
1: чувства обостряются.
0: Это время года похоже на весну.
1: Да, но смотрите, какие мы весенние.
0: Mm-hmm. Пташки.
1: Осенние, конечно же, поэтому что хочется сказать. Пятница на дворе. Всем отличного настроения, прекрасного дня, хороших выходных. Мы уходим на выходные с Артемом, и в понедельник в 7 утра мы здесь как штык. Спонсор нашего шоу – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», широкий ассортимент продуктов, ведущих белорусских производителей, сыры, бакалея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу улица Украинская, 15, удобное расположение с местом для парковки.
0: На этом все. Всем до понедельника. Отличных выходных, жарких, плотных.
1: Ну вот, и хорошего, и продуктивного рабочего пятничного дня сегодня.
0: Да, все.
1: Всем счастливо.
0: Пока.

0: На Сахалине и Курилах 11 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Сейчас вместе с вами узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Дарья Пишунова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» – быстро, качественно, конфиденциально, не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В селе Виахту досрочно открыли новый игровой комплекс. Участники экспедиции с парусника «Надежда» помогли очистить берег Манерона. В Невельске появилась аллея славы. В селе Виахту досрочно открыли новый игровой комплекс. Местные жители объединились и по программе инициативного бюджетирования заменили аварийную площадку 18-летней давности на пространство с тренажерами и защитным покрытием. Сегодня в Виахту живет 19 детей, преимущественно из числа коренных малочисленных народов Севера. Муниципальный контракт на сумму больше 5 миллионов рублей заключили в мае этого года. Подрядчик выполнил все предусмотренные работы в полном объеме и даже с опережением установленного срока. Газ пришел в старейший район Южно-Сахалинска Владимировку. Развитие инфраструктуры в рамках президентской программы дегазификации продолжается в регионе по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Во Владимировке к голубому топливу уже подключены 352 индивидуальных домовладения. В районе построено 38 километров сетей. Всего в проекте предусматривается около 43 километров. Это позволит присоединить к сетям больше 1000 частных домов. Прокладка газораспределительных сетей также завершена в Гастелло и Вахрушеве Паранайского района. В настоящее время проходит их приемка. Добавлю, всего по программе дегазификации голубое топливо в Сахалинской области уже получают практически 7000 абонентов. Участники экспедиции «Парусника Надежда» помогли очистить берег Манерона. Заход судна стал продолжением уже начатой экологической работы на территории острова. К его берегам практически ежедневно прибивают пластиковые отходы, фрагменты рыболовных снастей и другой морской мусор. Совместно